0: будущего. У нас пока еще переходный период, ни ночь, ни утро. У вас совершенно точно наступает ранняя ночь. У вас уже сформировавшееся утро, день и даже вечер. Желаю вам их отличных воскресных.
1: На русском радио.

0: Да, в мире очень мало чего-то однозначного. То, что для отношений снег в океане, это не здорово, а вот в принципе для природы это прям благо для всей планеты, потому что льды – это наше все. Отсюда и предостережение от экологов, что когда они слишком уж интенсивно тают и запас пресной воды иссякает, вот тогда, конечно, горе-горюшка. Давайте уже беречь планету, не мусорить там, где отдыхаем, а у нас еще возможность есть отдыхать за пределами квартиры. Брать с собой русское радио, разумеется, разжигать костры только там, где можно, а где чувствуете, что нельзя, или вообще висит табличка, уж не сомневайтесь. Там двойных смыслов нет. Написано «не жечь», значит «нет». Ну и, конечно же, не забывайте просто отдыхать вовсю и даже в будние дни давать себе повод найти минутку и отдохнуть по полной, потому что планета не только льдами подписывается, но и нашими улыбочками. Конечно же, тоже. Когда всем приятно вокруг, то и, разумеется, в воздухе витает счастье, а не какая-нибудь там напряженность. Но в целом о воздухе. Я бы даже сказал об атмосфере. Более того, там, где самолетики летают в окружении облачков, мой самый любимый перформанс. На эту тему почти «Самолеты», во всяком случае, называется песня от Юлианы Карауловой через пару секунд. Дальше Арсению Мысать Казанова, «Тестостерон» появится, «Марфа» и что-нибудь еще из любимого на русском. Всем-всем-всем жду большущий привет. И да, очень хочу, чтобы у нас все было хорошо.
1: На русском радио. Новая песня на русском.
2: Всем привет, это Юлиана Караулова. И вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: слушает страна.
1: Давай не ждать, живу ты завтра, звезда пал, блеском глаза всех побежать.
0: Русское радио.
2: Зима будет снежной, а лето жарким. Любовь будет нежной, а солнце ярким.
0: Только любимая. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Знаете, как звучит мягкая форма слова «никогда»? Потом! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: гнаться, может быть, и незачем, а вот поднятые руки вообще ни о чем не говорят. В случае с парнями, причем вне зависимости от возраста, ибо же на велике без рук мы отрепетировали еще в детстве, дабы зацепить взгляды девчонок и, разумеется, повыеживаться перед непосредственно ровесниками, а то и постарше парнями не все ж так могут. Не зря же мы в самом раннем возрасте: «Мам, смотри, как я могу!» Ну и что-то вроде этого. Ну а девушки, опять же, разных возрастов, решают сами, на кого им обращать внимание, на кого нет. У кого руки подняты, у кого опущены, опять же, каждая решает непосредственно сама. Главное, как мне кажется, и общее между всем этим, чтобы руки были чистыми, а все остальное ладно. Да, и обувь, чтобы была красивая и чистая. Так говорят девушки чаще всего во всяческого рода опросах. В этом году не читал, может быть, что-то изменилось. В конце концов, существует же понятие «заново». Ёлка прямо сейчас на волне русского радио. Я по-прежнему всем шлю большущий привет, желаю отличного настроя. И да, не забывайте улыбаться и себе в зеркале, и, конечно, родным и близким рядом с вами. Русское радио, конечно же, отличный саундтрек к вашей жизни, чем бы ни занимались.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: А я вот что подумал. Те самые лохматые времена, русские народные, откуда все это тянется, сарафаны, кокошники и все остальное. Вероятнее всего, самым безопасным способом выманить девушку на улицу были лапти. Да, я тут подумал, стекол вроде бы в то время не было, но если были бы, камнем можно легко их разбить. А обставни деревянные, звук тоже, ого-го, пол деревни проснется. А вот нежно бросить лаптем, ну, это, конечно же, и проявление чувств одновременно, и девушка услышит, что парень под окном. Так мне думается, вполне возможно, что обувная промышленность со мной не согласится. Но мне это не важно. Главное, чтобы нравилось мне же, вам, разумеется, и Татьяне Куртуковой, открывшей свежий музыкальный час на русском радио своей песней «Алешенька». Дальше уж совсем, ну, отчасти русская, но вообще не народная. «Париж-Москва» называется трек от Филиппа Киркорова и Оли Серебкиной. Есть также группа «Рефлекс», «Первый раз и плачешь в темноте» от группы «Руки вверх». Что-нибудь еще из любимого на русском добавим? Ну что, я вам сейчас все расскажу и никаких сюрпризов. У нас всегда на русском радио все самое лучшее, самое любимое, и мы вообще все из себя самые музыкальные. Молчания у нас тут нет, ни минут, ни две, ни секунды даже. Поэтому продолжаем, разумеется, музыкой. А я вам шлю большой привет.
1: На русском радио.

0: Ну, конечно. Всем большущий привет и даже меланхолию не забудем. Меня волнует совершенно другой вопрос. Даже не по песне Александра Воробьевой, которая только что на волне русского радио. А почему, например, в красоте непосредственно так вяленько с эпитетами? Я бы даже сказал, с разделением на статусы. Королева красоты имеется, а чего принцессы нет? Почему отсутствуют какие-нибудь другие показатели превосходства над другими? Было бы наверняка забавно, хотя, конечно, и обидно внутри этих самых красоток. Но никуда не денешься, раз уж есть только королева, вот ее вам и представлю. Вот Дмитрий Колдуна будет песня. Дальше у нас появится сопрано, это также не каждому, разумеется, доступно. Это либо вы батя внутри мафии итальянской клана сопрано, либо же вы прекрасный вокал, как у Ани Лорак. Мод, безусловно, до этого не дотягивает, но, тем не менее, непосредственно дуэтное творчество на волне русского радио. Дим Билан появится, и не что-то там заграничное, но разве что только в воспоминаниях и упоминаниях, а так, в целом, что-то на родном. И «Выбирай чудо» от Нюши, это наше с вами ближайшее, любимое на русском. Не забывайте улыбаться, проводите время под музыку русского радио, даже если у вас сейчас раненько, как у нас, и мало ли вы с перепугу какого-то проснулись, все равно утро доброе, знаете об этом. Ну а вам, безусловно, уже желаю проводить выходной день на ура, раз у вас время позволяет. Доброго вам утра, дня и, конечно же, затейливого вечерка.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
2: Кошелек как луковица. Открыл и заплакал. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Но, к сожалению, в Москве, как уже неоднократно было отмечено, даже в качестве коллективного солнышка не всегда подъем случается. Чего уж говорить, чтобы как у Нюши в песне выбирать свое солнце. А вот свое чудо, да, это вполне себе реально, если, во-первых, вы в чудеса верите, а во-вторых, вы человек везучий по жизни. Ну, не знаю, связано это как-нибудь с выигрышем в лотерею или нет, но тем не менее. Все-таки на чудо рассчитываем мы все, у некоторых они уже случались. Я надеюсь, что остальные тоже к этому чуду подтянутся. Не конкретно к этому, это не свое, когда чье-нибудь, а именно к своему. Смотрите, наблюдайте за жизнью, какие-нибудь знаки обязательно увидите, может быть, знак в качестве солнца. Возможно, это будет намек на то, что лето пока еще продолжается. В конце концов, календарное совершенно точно, 23 августа за окном, с чем вас и поздравляю. И сильно рассчитываю вместе с вами еще погреться под Ярилушком. Всем-всем-всем, конечно же, отличного воскресенья. Дмитрий Лебедев, я иду по намеченному и по обещанному, конечно же, одновременно так же. Сказал до 8 утра между песнями буду, значит буду.
1: На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Едем, едем, едем.
2: Куда?
1: Где интересней.
2: Все о путешествиях и путешественниках.
3: В среду в 11.30.
2: Русские каникулы с Петром Кузнецовым. На Русском радио.

0: А вот да, пустые автобусы в неурочное время, когда едут в парк или из парка рано-рано утром. Да, бывает так, что пустой абсолютно, и водитель кого-нибудь, увидев одинокого пешехода на улице, даже рукой машет. Во всяком случае, у меня такое случалось, и я в этот момент, разумеется, как пингвин, улыбался и махал, но в этот момент же думал, вот человек же, в принципе, целый день отработал. В принципе, от лика человеческого его бы должно слегка мутить. Но нет, не теряйте оптимизма, вот такие люди нам нужны. Ну а с утра пораньше совершенно другая версия, вроде как только проснулся и уже так доброжелательно настроен к человечеству. В общем, и в том, и в другом варианте водителям низкий поклон. Вы молодцы. Как говорится, работать с людьми, но кому я объясняю. 5.03 на наших раскрадинах, раннее утро все-таки уже наступило и слегка светает за окошком. У вас еще нет, вы у нас с отставанием, вам доброе утро, доброго дня и доброго вечера заодно. И, конечно же, как всегда, напутствую, не теряем в улыбчивом настрое, все у нас будет хорошо, что бы ни случалось. Дождь, снег или комета, как у Джонни. Вот последнего вообще бы не хотелось, но уж как получится. Наталья Подольская и гражданка Тодоренко, совместное творчество неожиданное под названием «Подруга» и что-то еще из любимого на русском обязательно для вас.
1: На русском радио.

0: Ну, вообще, если крепко задуматься, от чего мы грустим, неожиданно совершенно для окружающих, может быть, каким-то образом можно этого избежать или грустить в какие-то специально обученные моменты. Честно говоря, я не пытался поискать на эту тему информацию, потому что задумался несколько секунд назад. Надо будет погуглить и узнать. Может, действительно, все исключительно зависит от нас, и эта грусть, которая накатывает, она может вполне себе появляться, ну, например, в понедельник. Выделить себе часик, который назовем условно, все равно ничего не получилось, день тяжелый, в конце концов, и валите все на меня. Вот, а в остальное время, ну, как-то будем стараться не грустить, что ли, потому что с грустью по жизни оно вообще как-то не очень здорово перемещаться. Ну и в целом, по-моему, смотреть на грустного человека, это прям самому печалится. 5.28 на наших русскородийных. Русская никогда не унывает. Всем рекомендую в надежде на все хорошее двигаться только вперед. Вперед по воскресенью, что красота. Завтра, конечно, я поменяю свое мнение и буду что-нибудь хорошее говорить про понедельник. Ну а что делать? Я человек. У меня и мнение изменчивое, и подстраиваюсь под обстоятельства. Одно не меняется, и совершенно точно искренне на этом рассчитываю, что вы останетесь с нами и составите им приятную компанию. До 8 утра мне, дальше, конечно же, народонаселение здесь, в эфире Русского радио, поменяется. Но что останется, это отличные песни и не менее крутые исполнители. NU в ближайшее время, Стас Пьеха, Полина Гагарина и Юрий Киселев.
1: На русском радио.

0: если хочется зевать.
1: Утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски! Не пропустите! Сегодня в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
4: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
5: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Вы заметили, что люди, имеющие одну с вами точку зрения, как-то красивее остальных? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: смотрю в Google и непосредственно не верю своим глазам. В 89-м году появилась эта песня в оригинале. Более того, пишу, что она вошла аж в 6-й магнит-альбом. Ну, во-первых, многостаночники, конечно, когда успели 6 навыпускать. Но, во-вторых, как давно это было, конечно же. И кто вообще помнит, что такое магнит-альбом? Нет, ну, я в принципе знаю, это такая кассета квадратненькая. У кого-то были круглые. Ну, собственно говоря, все это уже поросло травою. Да, пока сезон позволяет. А потом, вероятнее всего, и снежком припорошит. Что же касается нашей с вами памяти, то она, безусловно, реагирует на этот трек. Любили вы его или искренне от всей души отвергали, а ваши ушки и ваше сердечко все равно помнят. Потому что, что правильно, это чья-то молодость. И непосредственно сейчас мы работаем над воспоминаниями, которые будут нас бодрить, тревожить или, не знаю, просто навевать что-нибудь по прошествии времени. Поэтому давайте уже проводить воскресенье на ура, чтобы было что вспомнить. Под музыку Русского радио, конечно же, и сейчас, и потом.
1: На Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: самого начала проходит обучение. Иногда учишься в процессе, как в течение песни, предоставленной нам Марго на волне русского. Что касательно Иваныч, тут объяснять не нужно. Там уже, наверное, каждый второй давно знает, кто из них рыжий, а кто не вполне. И песня «Реви» тоже хорошо вам знакома. Поэтому будем слушать и приобщаться к уже знакомому. Ну а за новой песней, как известно, конечно же, не забывайте, если не голосовать, то уж как минимум отмечать где-нибудь в мессенджерах во время столов заказов и все такое. Мы поймем, что вам песня нравится, и тогда она останется здесь надолго. Жень Малахова, «Два человека», тоже очень скоро. Бандера с песней «Адьос», трек «Мир на паузу» от Дениса Клявера. Наша ближайшая перспектива на половинку часа. Кстати, 6.07, если уж про часы заговорили, это у нас и у вас, нам раненького, вам доброго уже, вам, конечно, добрейшего дня, а вам затейливого вечерка. Отдыхайте под музыку русского, и неважно, в пределах квартиры или за. Главное, чтобы вам было хорошо. Мы за вас рады.
1: На русском радио.
0: Если вы сейчас спонтанно взрыднули и почувствовали, ну, есть такое, фантомную руку на плече, которая, все пройдет. Это мы, русское радио, тоже мы успокаиваем. Хотя, я думаю, это ненадолго. Взрыднули и перестали. Иванушки, поехали.

0: мне кажется, утром воскресенье колыбельная в постель не понадобится. Важно только не греметь тазами вокруг, и все будет хорошо. Человек выспится, уже с просонием приобщится к русскому радио. И на самом деле день начнется просто на ура, потому что нам это нужно. Впереди, опять же, неделя, работоспособность вам понадобится, а значит, отдохнуть и расслабиться нужно. После прожитой недельки. Ну, я так считаю. Некоторые в своем трудоголизме доходят до предела, встают, опять же, также по инерции с самого позаранку и начинают что-нибудь делать по дому. Я лично не одобряю, но, с другой стороны, если вам нравится именно так, и если вы считаете, что выспитесь где-то не здесь, то, пожалуйста, на здоровечко. Самое главное, чтобы оно было. Счастья вам также желаю. Все у нас с вами должно быть хорошо. Если уже нашли вторую половинку, как всегда, рекомендация одна. Ни в коем случае не ссориться в пределах выходного дня. Ну, а если еще не нашли, я думаю, что парадный выходной день для этого и предназначен. Выбирайтесь куда-нибудь на улице вашего города. Может быть, ваша вторая половина именно там ходит. Слово за слово. И вот, пожалуйста, свежая пара образовалась. 6.29 на наших. Нам и вам шлю поздравления с наступившим добрым раненьким. Очень сильно надеюсь, что все, как я уже ранее описал, что вы с просонью меня слушаете. Вам, конечно, желаю отличного отдыха, вы уже давно этим занимаетесь. Ну а вам добрейшего вечерка, надеюсь, вы что-нибудь особенное придумали.
1: На русском радио.

0: слушает страна.
1: Он ночью на кухне, она в скеле туфли, а в душе ее дымят раскаленные угли.
0: Русское радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Говорят, рыба полезна для мозга. Врут! Я и лоб селедкой натирал, и карася к затылку прикладывал. Не помогает! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Каждая мама на свете знает, это нормально. То, что для нас хорошо, для мамы, конечно же, проходит по делу. А что соседи скажут? Хотя, с другой стороны, нам действительно все равно, что они там скажут. Маме нужно докладывать только то, что является действительно каким-то хорошим мероприятием. Ну или как минимум перемежать чем-то откровенно хорошим, без всяких нюансов. Хотя все подряд докладывать совершенно не обязательно. Ну, перевели бабушку через дорогу, и молодец. Вот это как раз абсолютно точно нормально. Все-таки каждая мама надеется, что у нас все будет круто в личной жизни, и вот на этом нужно и концентрировать свое внимание. Даже если вы поругались вдрызг дома, маме нужно говорить, что живем душа в душу. Нет, я вас не брать учу, ей-богу, я вас учу беречь маму. 6.47 на наших раскрадийных, конечно же, и мамочкам в первую очередь большой привет. Ну и вообще, в целом, всем слушателям Русского радио. От меня зовут Дмитрий Лебедев, и от Русского радио, конечно же, в целом. Русское для вас в круглосуточном режиме. Я же, как и обещал, до 8 утра между песнями. И никакого одиночества, потому что одиночество что? Нет, язык не поворачивается. Слава, прямо сейчас.
1: На Русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 21 градус, вечером плюс 18, ночью до плюс 13. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду.
2: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию.
2: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Вологде. 70 72 82.

0: чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Петербурга. Там произошел крупный пожар. На площади свыше 80 тысяч квадратных метров загорелся склад, сообщает МЧС. По данным ведомства, в здании находятся товары и продукции разного назначения. Более конкретных данных нет. О пострадавших информации не поступало. Власти продлили еще на 6 лет действие правил по оказанию платных образовательных услуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства. Срок действия нынешнего документа истекал в конце этого года. Его продлили до 32-го, не внося изменений в содержание. Таким образом, частным школам по-прежнему запрещено увеличивать цену после подписания договора, но разрешено индексировать стоимость обучения на уровень инфляции. Другим новостям. В России вырос спрос на товары для сна. За первое полугодие россияне купили более 3 миллионов 700 тысяч ортопедических подушек, утяжеленных одеял, масок для сна и берушей, потратив на них совокупно 2,5 миллиарда рублей. По сравнению с прошлогодними показателями, продажи увеличились на 75%, пишет издание «Коммерсант». По словам специалистов, для хорошего сна чаще всего не нужно специальных приспособлений, достаточно удобного спального места, тишины и темноты. Одна из частых причин нарушений сна – неподходящее освещение, духота в помещении и посторонние шумы. Далее о спорте. Россияне завоевали 2 медали в предпоследний день чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Загребе. В финалах на отдельных снарядах Алексей Усачев стал серебряным призером в опорном прыжке, Савелий Съедин выиграл бронзу в упражнениях на перекладине. Сегодня гимнасты разыграют медали в самом престижном виде – командном многоборье. В прошлые выходные женская сборная России завоевала в этом виде золотые медали. У меня на этом пока вся информация. Эфир русского радио продолжит Дмитрий Лебедев.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Спасибо, слава большое. Более того, я абсолютно согласен, особенно с последним пунктом. Если духота, то спать невозможно. В моем случае вообще мне минут через 5 начинает казаться, что я последний раз дышал в прошлом году. Поэтому да, проветривайте помещение. И если вы даже очень-очень теплолюбивый человек, вы должны знать, что если помещение надышать, то кислород быстренько превратится в углекислый газ. А это вообще нисколько не полезно. Спите на свежем воздухе. Не обязательно вываливаться за окошко. Там, к тому же, влажно достаточно. Да, уважаемые москвичи и гости столицы. Так медленно, но верно. От здоровья в целом я перешел к сырости в частности. Да, за окном льет. Кто бы мог подумать. Да, и целый день, скорее всего, так и будет сыро. Ну, прямо сейчас, кажется, уже прекращается, поскольку все сильные ливни и летние, они заканчиваются довольно быстро. Но при этом нужно учесть, что обувь должна быть не марка, если вы планируете выйти за пределы квартиры. Ну и возьмите с собой что-нибудь непромокаемое, потому что, как я и сказал, скорее всего, целый день будет начинаться, заканчиваться и все такое. Как вы слышите, мне лично это настроение не портит, и я в вас верю. Надеюсь, вы также к этому относитесь. «Не дано» называется песня, которую мы сейчас будем слушать на волне русского радио. Это, конечно, коллектив «Хай-Фай». Дальше «Сетование», «Хамали» и «Наваи», а если это «Любовь», ну и что-нибудь еще из любимого на русском.

0: Нет, ну, если это и прям все, что вы помните, то, во-первых, мои соболезнования, во-вторых, вы все равно через пару секунд забудете, что я поясничал. Но не для этого говорю, конечно же, я пользы для исключительно. Потому что, если что-то не можете вспомнить, как говорят в народе, значит, это не так уж и важно. А если вообще ничего не получается вспомнить, то нужно покачать головой из стороны в сторону. Без укоризны, конечно же, никаких вот этих ай-яй-яев. Нет, просто чтобы разогнать что-то в голове, вдруг мысль родится. А вдруг она смешная, тогда все идет по плану. Придумали шуточку, присылайте ее в эфир Русского радио на наш сайт www.radio.ru. И лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. Их автор, безусловно, получит подарок, что-нибудь приятное. Да что я буду здесь нагонять тайны? Конечно же, в подарок вам достанется эксклюзивная футболка Русского радио с текстом вашей шутки. А со всеми подробностями можно ознакомиться там же, куда и присылаете шутки. То есть на нашем сайте www.radio.ru. Я в вас верю.
1: На Русском радио.

0: если хочется зевать.
1: Утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио.
4: Перешутить Антона? Не вам!
2: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
4: Придумывайте сами.
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
4: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
5: Антоновка по-русски.
4: Не кислые шутки.
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Что слушает страна?

0: Третье. Лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: А скажите, а где здесь поезд на Саратов? Уже ушел? А куда? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Ну, я бы сказал, что утреннее вранье практически не в счет, потому что человек еще не проснулся, а во сне, как известно, себя не контролируешь. Но я не привык вас обманывать ни в какое время, поэтому не стану, кривя душой, говорить, что вот, помню, как выглядел клип на песню «Мой мармеладный». Нет, не помню. Просто вот буквально, будучи в отпуске, сидел, ждал определенного момента, и там по телеку в организации, где я засел, непосредственно Катя Лель перемещалась, да, она идет в течение всего клипа, вот тут же я и вспомнил, как он выглядит, в смысле мой склероз. Я ведь видел когда-то, но не помнил абсолютно. Но понял для себя очередную вещь, довольно приятную в наших русско-радийных реалиях, что у видеоклипов, конечно же, нет титров. Ну, как-то вот не принято и все тут. А титры в ближайшие две минуты составляют целую трагедию для Джонни. Но это уже песня, которая прозвучит без меня, я спешу откланяться, опять же обманывать не стану, нет у меня никаких парадно-выходных галош, пойду в том, в чем пришел, по лужам и с удовольствием. Рад был провести с вами время, буквально через часик встречайте, конечно же, главное утреннее шоу выходного дня, где Андрюша и Миш с удовольствием предоставят вам всю свою круть. В общем, пусть все будет хорошо. Конечно же, не забудьте отдохнуть как следует, возможно, у вас не такая дождливая погода, как в Москве, тогда вам повезло вдвойне. В любом случае, держу за вас скрещенные пальчики и надеюсь, что вы проведете этот день на ура. Пока!
1: На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 21 градус, вечером плюс 18, ночью до плюс 13. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
2: Снова не повезло.
0: Русское радио.
3: Держи, держи руку мою, держи. Что хочешь, скажи, получишь, держи.
0: Только любимое.
4: Все прошло, для того это и прошлое. Все равно я запомню лишь хорошее.
0: Только лучшее.
5: Сейчас веселый свеж, мрачный вид.
0: Слушайте лучше, любимое, на русском.

0: радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минстрой и Центробанк разработали законопроект о покупке новостроек в рассрочку. Документом, в частности, устанавливаются меры ответственности за просрочки платежей. Сама по себе рассрочка будет беспроцентной, но при систематическом нарушении графика платежей застройщик вправе потребовать досрочной уплаты оставшейся суммы задолженности, пишет российская газета. Рассрочка стала популярным инструментом продаж недвижимости после существенного подорожания ипотеки. Госавтоинспекция объявила о массовых проверках водителей. Рейды в эти выходные проводятся в том числе и в Москве. По ночам в состав нарядов вместе с сотрудниками ГАИ входят и росгвардейцы. Проверяют не только водителей, но и пассажиров. Рейды проходят также в Подмосковье и других российских регионах, в том числе Рязанской, Ивановской, Тверской областях и в Петербурге. В Москве в связи с проведением большого фестиваля бега перекрыли Садовое кольцо. Доступным для проезда остался лишь западный участок трассы, Смоленский и Новинские бульвары, примыкающие к Новому Арбату. Остальные сегменты Садового закрыты либо до позднего вечера, либо до 14 часов. Подробную схему перекрытия можно изучить на сайте столичного департамента транспорта. Водители предупредили, что будет затруднен подъезд к торговым центрам, а также к Курскому и Павелецкому вокзалам. Ну и последний опрос показал, что 4 пассажира из 5 готовы уступить место в московском метро, а почти половина регулярно так и делают. При этом 90% респондентов готовы освободить место только когда их об этом попросят. Чаще всего места уступают мужчины в возрасте от 18 до 39 лет. Этой весной в столичном метро обновили аудиоинформирование. Теперь пассажирам советуют уступать места всем, кому сложно стоять. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках ближайшей менее чем через час.
0: Новости на русском.

как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереально.

0: день Артура Пирожкова.
1: Она решила остаться.
0: С утра и до вечера, каждый час, слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
2: Друзья, это Артур Пирожков. Удивительно, как одна мелодия может вернуть нас в конкретный день к определенным людям и чувствам. Я хочу вместе с вами вспомнить эти моменты и приглашаю вас в свое закулисье.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: 27 августа. Не пропустите. День Артура Пирожкова на Русском радио. Что слушает страна? Русское радио. Только любимое. Лучшее.
3: Я грею счастьем, но ты не смотри, оно с тобою связано.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
4: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Навигатор предложил объехать пробку через дворы. В итоге я застрял в пробке из тех, кто тоже решил объехать через дворы. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
11: В теле.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс погоды, малооблачно, возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 21 градус, вечером плюс 18, ночью до плюс 13. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
2: Вот и лето прошло, словно и не бывало.
0: Русское радио.

0: лучшее.
1: Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Такие девушки, как звезды, такие звезды, звезды, звезды, как она.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Arctic Asti. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости с Камчатки. Там началась эвакуация застрявших на вулкане туристов. Заблокированными на горе оказались 149 человек. Большинство эвакуируют вертолетом. Еще 32 человека – это водители, которые останутся пока на месте вместе с техникой. Туристические группы оказались заблокированы из-за сильных дождей, прошедших у вулкана Плоский Толбачик. Осадки привели к подъему уровня воды в реке Студеной и размыли дорогу, отрезав проезд для транспорта. Средний размер социальной пенсии в России вырос за год на 1000 рублей до 16,5 тысяч. При этом в 6 регионах средние пенсионные выплаты превысили 40 тысяч рублей. В первую очередь это Чукотка. Самой низкой оказалась средняя пенсия в Дагестане – 19 тысяч рублей. Социальную пенсию назначают в том числе тем, кто никогда не работал или не набрал необходимого трудового стажа. В России с 1 сентября изменятся правила выдачи медицинских справок. Расширится список родственников, которые могут получить за пациента медицинское заключение. Граждане также смогут получать справки о контактах с инфекционными больными. Кроме этого, изменится порядок ведения карты учета диспансеризации. При обследовании теперь дополнительно будут оценивать так называемый липидный профиль, отражающий уровень холестерина. Ну и последнее. 90% россиян в ходе опроса посетовали на то, что они не успевают восстановиться после рабочего дня. Главными помехами названы недостаток времени и загруженность домашними делами. У половины респондентов в будние дни остается после работы больше 2 часов свободного времени. Около четверти располагают часом для себя. В рейтинг занятий, после которых россияне чаще всего чувствуют себя отдохнувшими, вошли сон, ничего не делание, прогулки, спорт и косметические процедуры. На этом пока все. Прямо сейчас встречайте Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. «Вкрутую по-русски».
2: Ух, сегодня в международный день хэштегов. Откройте свои социальные сети и напишите: Миша, хэштег борода, хэштег Андрей, хэштег любимые песни, хэштег крутое настроение, хэштег вкрутую по-русски. Доброе утро!
3: Поздравляем вас!
2: Все через хэштег.
3: Да, поздравляю вас с сегодняшним утром. Сегодня у нас воскресенье. Сегодня мы с вами вместе проводим начало этого прекрасного дня.
2: Во-первых, какая погода в Москве, да?
3: Ну сейчас
2: просто, она просто просит.
3: Ну, солнышко уже.
2: Она просит. Ну, где это увидел, Андрей?
3: Ты посмотри в окно,
2: где?
3: Миша.
2: Это фотообои, Андрюш. Это другое окно, смотри.
3: Уже разошли. Нет, ехал я под дождем, но я не спорю. Но сейчас вот как назло, понимаешь, как только мы сидим в эфире...
2: Уже начинает...
3: Начинает солнышко. Как только мы закончим работать...
2: Опять?
3: А все почему? Потому что мы работаем, тучи-то разгоняем своим позитивом.
2: Это все мы делаем.
3: Ну и плюс к этому Ленка Журавлева приплачивает немного, чтобы пока она едет до эфира, чтобы у нее солнце было.
2: Естественно, она тоже как-то способствует.
3: Она богатая, можете себе позволить.
2: Ленка, да.
3: Рубрика «Лена жарит».
2: Она вошла уже во все эти как топы.
3: И вышла. Из всех топов. «Лена жарит» с Леной Журавлевой. У нас будет в конце часа игра «Накрутили по полной по плану». Крутые песни мы с вами слушаем. Я рассказываю про будильник. Как его усовершенствовали, что сделали такого, чтобы вы точно просыпались.
2: Казалось бы, хотя уже, уже куда еще?
3: Через пару песен я вам расскажу, какой будильник изобрели, так что вот что за функция у него есть такая, чтобы все...
2: То есть мы проснемся точно, да?
3: Скоро. Да.
2: Но перед этим, конечно же, наша традиционная зарядочка. Как быстро накачать мышцы рта с помощью попкорна, расскажут Иванушки с песней «Билетик в кино».

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: В соцсетях показали будильник, который не выключается, пока вы не потанцуете.
2: Ничего себе.
1: Приложение включает камеру и требует двигаться перед ней в течение 10 секунд. Я же даже, видишь, в горле.
2: После таких новостей.
1: Это что за новости такие?
2: Принесите воды, ведущему плохо стало.
1: Только после...
2: Андрей, ты жив?
1: Нет, только после этого сигнал.
2: А прикинь, такой,
1: да.
2: Все.
1: После этого сигнал прекращается. Такая зарядка точно заставит проснуться любого.
2: Но повезло оператору. Кто это смотрит? Особенно если девушка танцует, он такой: еще надо потанцевать еще.
1: Во-первых, не оператор, а майор Громов. Погона.
2: Оператор, но у него есть звание.
1: При исполнении, который за всем этим наблюдает. Большой брат, как говорится, следит за тобой.
2: Конечно.
1: Но хорошо, хотя бы камера есть, потому что когда ты, знаешь, ставишь классную песню на будильник и думаю, что вот сейчас вот я буду под эту классную музыку просыпаться.
2: Да.
1: И только она будет играть. И потом, когда звучит этот будильник, и ты во сне там в подтанцовке Сергея Лазарева участвуешь, знаешь, на сцене поешь.
2: Потеешь там вообще просто.
1: Ты делаешь все, что угодно во сне под эту музыку, только не просыпаешься, потому что она настолько хорошая, что... Можно еще шест, да, добавлять еще к тому, что...
2: Прямо из этого будильника он такой, прикинь, вырастает.
1: Да, чтобы... Как еще можно усовершенствовать?
2: Слушай, как можно усовершенствовать? Нужно еще не только танцевать, но и петь, чтобы соседи тоже... Кто о них позаботится, Андрей, в 4 утра?
1: Да.
2: Но вообще,
1: смотри, здесь вот так вот сказано, что в соцсетях будильник, который не включается, пока вы не потанцуете. Я просто подумал, что это вот для человека, которого, ну, может быть, даже и нет соседей, и нет семьи. Потому что если ты спишь, и у тебя звучит будильник, да, и ты не просыпаешься, тебе все равно сзади кто-нибудь толкнет или постучится тебе в дверь, выключите будильник, да?
2: Ну, в лучшем мире, да. Обычно нет, мне кажется.
1: Ну, если...
2: Подожди, в теории, да.
1: Если ты живешь один, то скорее, то, конечно, тебе нужен такой будильник, что тебя кто-то растолкал. А если ты не один живешь, если у тебя есть соседи, если у тебя есть семья, тебя все равно растолкают.
2: Слушай, кстати, классная идея. Прикинь, из будильника рука такая.
1: Классная идея. Я вам скажу так. Классная идея завести семью в целом.
2: Завести девушку.
1: Завести, ну, девушку как следствие семью. Потому что...
2: Не, можно просто девушку без семьи.
1: Потому что... Слушай, я настаиваю на то, что нужно вести семью.
2: Ладно, семью.
1: Потому что когда у тебя есть маленькие дети, тебе уже будильник
2: вообще не нужен.
1: Вот именно.
0: Крутую по-русски. Реклама.
3: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.
4: Я выспался. Теперь я точно не опасен для общества.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Что слушает страна?
5: Если скорость моет волны, наши замки из песка, что ты первым делом вспомнишь?
0: Русское радио.
6: Русское радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Энергичное утро. Вкрутую. По-русски.
1: Сегодня у нас такой прекрасный летний праздник. Называется «День обними свою возлюбленную».
2: Вау, слушай, я как раз...
1: Все возлюбленные сейчас аплодируют.
2: К нам придите, мы вас обнимем.
1: Они аплодируют.
2: Нет, слушай, я недавно, кстати, обнял... у меня состоялось это событие.
1: Угу.
2: Я, наконец-то, обнял очень крепко свою возлюбленную. Это коробочка с настольной игрой.
1: Ну, естественно,
2: мне
1: еще
2: так
1: бы.
2: Мне так это понравилось. И, ну, просто, знаешь, запах новой настолки,
1: Миш,
2: это несравненное удовольствие.
1: Во-первых, другие настолки в курсе, что ты эту настолку обнимал? Мне интересно.
2: Я не показывал ее пока никому.
1: Вот, понимаешь,
2: я ее держу отдельно.
1: А понимаешь, они же могут об этом узнать и могут заподозрить
2: они
1: и приревновать.
2: Да.
1: То есть ты изменяешь другим настолкам с другой настолкой.
2: Получается, у меня гареб там целый.
1: Получается, да, Миш. И это вопреки... Ты действуешь вопреки всем моральным нормам и правилам. Понимаешь,
2: слушай,
1: как
2: я об этом даже не задумывался.
1: Как не стыдно. Вот
2: они же ревнуют.
1: Я, например, знаешь, вот такими вещами не страдаю. Я вот, например, прихожу, у меня единственное, что какая проблема бывает, да, что я мог бы делать вот так вот и обнимать, и каждый день, и заниматься какими делами. Ну, например, покупать книги.
2: Угу.
1: То есть просто покупать. Я их не читаю.
2: То есть это совсем другое дело.
1: Мне другие книги говорят, ты ее читал? Я говорю, нет, я просто на нее посмотрел. Ну и привел домой.
2: Слушай, мне кажется, это вообще, это еще хуже.
1: Но я же ее не...
2: Ты обесчестиваешь книги таким образом.
1: Я когда прихожу, слушай, ну вот пока у меня семья была в отпуске, я не знаю, сколько
2: ты обесчестил книг уже?
1: Я сколько купил книг?
2: Таким образом.
1: Ну не знаю, но у меня прям стопка появилась.
2: Слушай, а какие деньги? Я не понимаю, откуда ты деньги берешь? Они же стоят вообще, ну... Достаточно много.
1: Нет,
2: нет. В смысле, нет.
1: Немного.
2: Ну как?
1: Немного.
2: Ну как?
1: Ну, во-первых, я могу зайти, например, в магазин антикварный. Даже не антикварный магазин называется, а магазин, знаешь, где продается всякое старье.
2: Так и называется магазин, старье.
1: Ну, там, знаешь, бомжами еще пахнет немного. Ну, всякое старье вообще.
2: Класс.
1: Но очень много книг.
2: Дай мне адрес, я...
1: Очень много книг.
2: Я посещу.
1: Ты там будешь хорошо смотреться.
2: Да?
1: То есть я купил там Биг Бедера, «Любовь живет 3 года», значит, Лескова, «Очарованный странник». Я прям посмотрю, ой, это мне надо, я забрал, принес домой, значит, стопку такую.
2: Потом недавно лежит у тебя, да?
1: Недавно зашел в магазин, там, значит, Сартр, там, Альберт Камю. Мне тоже это надо, я тоже это купил. Но лежит, да, но я не открывал, чтобы другие книги не ревновали.
2: Не знаю, мне кажется, что книга все-таки должна быть красивая, понимаешь, вот это все-таки эстетика какая-то, а ты, получается, каких-то берешь старушек.
1: Нет, ну нет.
2: И еще их, получается...
1: Но ты говоришь про штучный товар.
2: Ну да.
1: Вот, штучный. А я-то, понимаешь...
2: Блин, я забываю, ты же их не читаешь.
1: Вот, я же их не читаю, я просто их складываю и все. Но каждый день готов это делать, каждый день готов копаться в книжном магазине. И каждый день готов приносить хотя бы по одной книге оттуда. Но когда-нибудь я их прочитаю. Когда-нибудь. Я им это обещаю.
2: И это...
1: Они верят.
2: Обещают на них. Смотрят на тебя. Ну ладно.
1: Да.
2: Ладно,
1: он честный.
2: Он прочитает.
1: Что вы готовы делать каждый день без остановки? У нас сегодня такая тема. Пишите ваши истории в личные сообщения в наших мессенджерах, а также в нашей группе ВКонтакте, в канале Макси. И...
2: Да что ж такое, опять ты меня пытаешься подловить.
1: И где еще?
2: В канале Макси и в комментариях под постом с темой дня. Выкусил?
0: Вкрутую. На русском радио.

0: Настроение. Утро. Крутую. По-русски.
1: Жизнь спешит, возможности улетают. Поэтому да. Нужно хотя бы одну из них...
2: Спешите!
1: И одну из них прямо схватить.
2: Сейчас. Да-да-да, есть возможность, есть такая.
1: Есть, у нас есть крутая авторамка с логотипом русского радио.
2: Ну что еще надо?
1: Хотим подарить ее вам.
2: Да. Поэтому... Ну как подарить?
1: Ну да, не просто так. Нужно будет...
2: Прямо сейчас мы подарим, ага, разбежался.
1: Игра накрутили по полной впереди. Надо выиграть, вот, постараться. У нас три факта, один из них правда. Определите, где из этого что, то все у вас получится.
2: Или не получится.
1: Ну, это интрига какая-то есть.
2: Да, потому что и всякое может быть. Но мы, конечно, поспособствуем, но мы не обещаем, Андрей.
1: Звоните 8495
2: 995 105 и 7.
1: Ждем вас в игре.

0: Накрутили по полной. Ой. Давайте разбираться.
1: У Димы Билана и Зиверт была любовь, а у нас прямо сейчас, Миша, Елизавета. Да, Елизавета, да. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы для вас приготовили три факта. Один из них правда. Если определите, что из этого что, крутую авторамку с логотипом Русского радио мы вам тоже подарим. Порадуем вас, так сказать.
3: Да. И, возможно, даже хорошо. Не только. Может быть, даже еще и какие-то танцы будут у нас.
1: Ну, танцы...
3: Такие победные танцы, я имею в виду.
1: Или пораженческие.
3: Да, такие вот...
1: Ну, как получится.
3: Ну, постараемся, чтобы были веселые танцы в конце. Договорились, Елизавета?
1: Готовы?
2: Да, договорились.
1: Ну, тогда поехали.
3: Давай, заводи шарманку! Сегодня, кстати, в день «Обними свою возлюбленную» мы подготовили факты про объятия, поэтому факты будут особенно теплые. Елизавета, вы же чувствуете, как из приемника, да? Немножко потеплело.
2: Да, чувствую.
3: Да, просто надо выключить печку, отопление.
1: Рано еще.
3: Тогда не будет. Или уже пора, да? Итак, факт номер один. В Японии объятие дольше 10 секунд традиционно считается предложением начать романтическое отношение. Кстати, нужно быть аккуратней. И считать прям, да? Секундомером стоять.
1: Да.
3: Факт номер два. В 19 веке существовал специальный этикет объятий. Незамужним женщинам разрешалось обнимать человека только одной рукой. Что делает в это время другая рука? История умалчивает.
1: Берет кошелек, естественно.
3: Ну, или...
1: Да, ну так бывает обычно. Да. Это средневековье же. А, нет, это 19 век. Ну, средневековье.
3: Слушай, не было кошелька. Нет, там уже банковские карты.
1: Ну да.
3: Были. Итак, факт номер три. Среднее статистическое объятие длится чуть больше 3 секунд.
1: Вот такие факты у нас сегодня. Елизавета, первый, второй или третий вариант правдивый?
2: Я думаю, что номер два.
3: Номер два, да?
1: В 19 веке вам понравилось, да, что одной рукой обнимаем.
3: А другая рука что-то делает,
1: ищет,
3: да, Елизавета?
1: Ищет кошелек, да, ищет спички.
2: Вторая рука берет кошелек, конечно.
1: Да, ищет. Могли бы спросить, а я постеснялся, да, как в том анекдоте.
3: Да.
1: То есть мы останавливаемся...
3: А ручки вот они. Но это другой анекдот.
1: Но мы-то с вами тут не шутим.
3: Да, мы не шутки шутим.
1: У нас реальная крутая авторамка с логотипом Русского радио.
3: Между прочим.
1: Если вдруг сейчас вы проиграете...
3: Елизавета, мы такое наказание вам придумали, лучше не надо.
2: Какое? Я уже боюсь.
1: Не надо пока.
3: Не бойтесь.
1: Первый, второй или третий вариант, правда?
2: Второй.
3: Вы настаиваете на втором, да, Елизавета?
1: Елизавета настаивает.
3: Хочет наказание.
1: На наказание. Нет! Правдивый вариант. У нас третий. Среднестатистическое объятие длится чуть больше 3 секунд. Исследователи проанализировали 188 спонтанных объятий спортсменов на Олимпиаде 2008 года и получили среднюю продолжительность около 3 с чем-то секунд. Ну, там 3,17.
3: 3,17. Нет, давай точно скажи, потому что мы...
1: 3,17.
3: Вот
1: и все.
3: Молодец.
1: Елизавета. Ну, авторамку крутую вы не получаете.
3: Да, но
1: поэтому...
3: зато, Елизавета, наказание будет приятное. Мы сейчас втроем будем танцевать.
1: Готовы?
2: Да, готовы.
3: Ну давай.
0: Накрутили по полной на Русском радио.

0: Воскресное утро по-русски. Вкрутую.
1: Кто-то, может быть, готов летать каждый день и слушать песню, например, группы «Сливки», которую мы сейчас вам представили.
2: И при этом еще и есть «Сливки», прикинь. Вообще,
1: хорошо.
2: Полный пакет.
1: Да. Что вы готовы делать каждый день без остановки? У нас сегодня такая тема. Не могу не прочитать это сообщение.
2: Ну, прочитай. Да прочитай давай уже.
1: Нам в «Максе» написала и «Загорать и купаться» Ирина Краснощекова.
2: Тот случай, когда... По фамилии.
1: Ирина, у вас даже фамилия загорела.
2: Мне кажется, надо аккуратнее.
1: Или хотя бы, опять же, «Сливки» не забываем.
2: Смазывать «Сливки». Намазались,
1: да.
2: Щечки,
1: да,
2: потом
1: и все
2: остальное.
1: Да, и после этого фамилия уже другая какая-нибудь будет. Загорелого просто, да.
2: Красносливкового.
1: Николай написал: ел бы чернику каждый день.
2: Вот он.
1: Чернику, черную смородину, люблю клубнику. Клубника вкуснее малины с огорода. Я один раз заблудился между Лебловой и Соснова, не помню точно, и нашел в лесу малину. Через каждые 50 метров росла. Каждые 50 метров.
2: Так.
1: Как будто ее посадили спецом.
2: Я бы него,
1: здесь,
2: да?
1: Мне я кажется, бы здесь, это... Николай, напрягся бы. Здесь уже
2: потому какая-то... что, мне кажется, это ловушка.
1: Да.
2: Где-то медведь за березой такой.
1: Идет тропинка каждой... Смотри, здесь даже написано. Идет тропинка каждой плантации кустов, а вдоль дороги земляника, костяника и черника. И ты
2: идешь, и там...
0: Крутую на русском радио. Что слушает страна? На

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы. Темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный. Но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория
2: 6+. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения. Гипермаркет
5: «Офис Мак». Звонок для учителя.
6: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай. Экономьте с
7: «Офис Мак». ООО «Офис Мак» АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
14: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: Я бы сказал, наш кулинарный вождь Лена Журавлева.
1: Ой, у нас есть еще один кулинарный вождь, я просто боюсь, он как-то скажет. Ай-яй-яй, ребятки!
3: Лена, ты для нас одна единственная.
1: Да.
2: И мы
1: тихо.
2: Тебя ни на что не променяем.
3: Пусть будет
2: ни на кого.
1: Ой, вождиха. Ну хорошо, хорошо.
2: Вождиха?
3: Вождиха.
2: Это интересно.
1: Русского радио. Так, значит, что для вас... Всем привет. Что для вас корнишон?
2: Ну, закусочка
3: я
2: такая,
3: думаю, что это,
2: небольшая.
1: Когда вы слышите.
3: Это же грибы, да?
2: Ты чё?
3: А, это огурцы.
2: Кто-нибудь помойте рот Андрею. В кулинарной рубрике он сказал, что корнишоны – это гриб. Андрей, ты упал. Ты упал в моих глазах.
3: Я с шампиньонами перепутал.
2: Как можно перепутать?
3: Я не проснулся еще, перестаньте.
1: Боже, какая яркая рубрика.
2: Ужас какой.
1: Значит, корнишон – небольшой огурец, замаринованный своеобразным способом. Он там чуть ли не 16 века во Франции. Да, 3,9 сантиметров.
2: Ну, мы представили.
1: Вот такусенький. Я руками сейчас показала, чтобы вы тоже понимали.
2: Хорошо, что ты уточнила.
1: Но есть еще, представляете, цыпленок-корнишон. Слышали про такого?
2: А вот такого я не слышал. Рассказывай, что это.
1: Цыпленок-огуречек.
2: В какое место вставляют корнишон?
1: Он тоже небольшого размера. Это как бы одна порция. То есть вот эта вот кулинарная идея, что вот тебе раз дают какую-то еду, и вот это на тебя одного. Целый цыпленок на тебя одного. Представляете?
2: То есть мясо там есть, да?
1: Да, конечно. Мясо мягкое, вкусное, полезное, все хорошо. Есть два предположения, как появилось интересное название у этого продукта. Из размера, ну, то есть в сравнении вот с молодыми вот этими вкусными огурчиками.
2: Так.
1: Из названия породы птиц. А оказывается, это с английского корнуэльский цыпленок.
2: Божечки.
1: Да, да, да. Вот и рядом фонетическое английское слово, похожее на корнишон, и сама маленькая тушка вызывает ассоциации с маленьким огурчиком. Как-то все соединилось, и вот осталось в истории и в кулинарии.
2: Так.
1: В Англии существовала особая игра для аристократов. Вот
2: так,
1: сейчас вам
2: я
1: скажу,
2: люблю игры.
1: Да. Вы
2: давай.
1: Тоже можете ее повторить.
2: Мы корнишон, сейчас поиграем.
1: Корнишон-пасьянс.
2: Чего?
1: На стол подавали несколько запеченных корнишонов. Ну,
2: и тебе надо их по размеру
1: поставить. И гости должны были угадать, какая из птиц фарширована единственным трюфелем.
2: Я думал, гость должен был угадать, куда плюнул повар. На какой корнишон.
1: Ой, давай не будем об этом. Не разрезая эту птицу, а лишь слегка прокалывая вилкой. Представляешь, это надо типа по аромату понять, что вот там трюфель. И тому, кому доставался трюфель, получал приз. Ну, наверное, саму эту курицу проколотую.
2: Питак.
1: Да.
2: Пятачок.
1: Вот. Это, поэтому цыпленок корнишон – это незаменимый ингредиент для эффектных порционных подач, когда действует принцип «один гость, одна тушка».
2: Лен, это все, конечно, прекрасно. Будет что-то, чем мы будем закусывать корнишон?
1: Ну, как бы огурчиками.
3: Вот, наконец-то все.
2: Все встало на свои, как говорится...
3: Подождите, еще грибы должны быть, шампиньоны. Мы должны были произнести это слово. А теперь все. Лена Журавлева, спасибо большое.
0: Лена жарит на русском радио. Звук пос...

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 21 градус, вечером плюс 18, ночью до плюс 13. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
2: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
0: Русское радио.
3: Если хочешь остаться, останься просто так. Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Только любимая.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Оренбургской области. Там склад крупнейшего маркетплейса подвергся атаке беспилотников. Из логистического центра эвакуировали более 300 человек. Как сообщили в мэрии города Оренбурга, дроны были сбиты над особой экономической зоной, где находятся промышленные предприятия. После падения обломков начался пожар, а пострадавших не сообщается. Работа склада временно приостановлена. Другим новостям. Министерство транспорта отменило обязательные пункты питания на автовокзалах. Также из обязательного перечня исключили медицинские кабинеты. Вместо них на автовокзалах достаточно иметь аптечку с медицинскими изделиями. Обновленные правила вступят в силу с 1 сентября. В то же время билетные кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения и комнаты отдыха для водителей остаются обязательными элементами инфраструктуры. В России значительно выросла полная стоимость микрокредитов. Реальные, а не номинальные ставки по коротким займам увеличились за год почти на 30% до примерно 250% годовых, пишет газета «Известия» со ссылкой на Центробанк. Это связано с увеличением просрочки и ужесточением регулирования отрасли, в том числе введением лимита на количество кредитов в одни руки. Из-за этого растет долговая нагрузка на постоянных клиентов, которые не могут выбраться из долговой ямы. Ну и последнее. Центробанк присвоил логотипу цифрового рубля ярко-красный цвет. Выбранный оттенок в Банке России назвали дофаминовым, рассказали РИА Новости в Департаменте национальной платежной системы. С 1 сентября банки начнут массово внедрять цифровой рубль. В банковских приложениях появится кнопка с соответствующим логотипом того самого дофаминового цвета, позволяющая клиентам открыть цифровой кошелек. Пока это вся информация к данной минуте. Далее на Русском радио Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио.

0: тому зарплата приходит всегда.
1: А вот это, мы бы хотели видеть каждый день и слышать. Миша,
0: сапожник
1: вот
0: сапожник без сапог, ты имеешь в виду?
1: Вот будешь такие вещи говорить, будешь каждый день работать, понял? Что вы готовы делать каждый день без остановки?
0: Говорить.
1: У нас сегодня такая... Мы с удовольствием бы желали вам зарплату каждый день.
0: Да.
1: Вы, правда, с удовольствием.
0: Да. Ну, давай, не каждый, но хотя бы через день.
1: Да, потому что нас руководство нас сейчас услышит. Хотите желать? Работайте каждый день.
0: Без, да, пожалуйста.
1: Без выходных желайте каждый день зарплату.
0: Без проблем.
1: Ну, знаешь, одно дело, главное, пожелание, а другое дело, чтобы у людей действительно прям, чтобы она каждый
0: день была. Что-то сделать для этого.
1: Чтобы наши пожелания действительно материализовались в этом мире. А так, да, с удовольствием. Что вы готовы делать каждый день без остановки? У нас сегодня такая тема. Пишите, пожалуйста, свои истории. Рассказывайте, что, на что вы готовы. Вы можете отправить свои истории непосредственно в наши все аккаунты. Вы можете зайти в ВКонтакте, в Максе. Там есть наши прекрасные лица. Билборд, да? Наш огромнейший билборд.
0: Ну ты прям раскатал.
1: Растянутый на все соцсети. И вот под ним можете оставлять свои такие же...
0: Так вот почему, что у меня с лицом. Просто растянутый билборд.
1: Конечно, обычно ты у тебя узенькое.
0: Оно немножко, оно чуть уже.
1: Узенькое такое.
0: А здесь вот растянули, да, его, видишь, поэтому.
1: Ну, хоть разглядеть твои глаза можно, бесстыжие. Что у нас еще будет в этом часе? Крутые песни.
0: Твои-то не разглядишь в очках.
1: Я предусмотрительно их надел. Крутые песни мы с вами слушаем. Рубрику «Крутонянь» мы ждем.
0: Очень сильно.
1: Мои бесстыжие мысли и глаза и все остальное.
0: Наконец-то материализуется.
1: Наконец что-то полезное.
0: Да.
1: Что-то полезное. Рубрика
0: «Крутонянь». Что-то ты из себя выдавишь.
1: Ну, я-то выдавлю, а ты?
0: Я сейчас тоже выдавлю. Совсем скоро расскажу о самой горячей вакансии на Гавайях.
1: Ну, молодец.

0: Воскресное утро по-русски. Вкрутую.
1: Что, после такой расслабляющей, такой горячей песни, соответствующая новость. На Гавайях, друзья, вот прямо сейчас, в эту секунду, ищут волонтеров в приют для свиней. За работу предлагают бесплатное жилье зато.
2: Ну, там же, с ними же.
1: Неподалеку?
2: Да зачем нам предлагают? Прямо туда же.
1: Прямо туда же,
2: прям
1: да?
2: Постелят тебе там что-нибудь, наверное.
1: Сверху?
2: Снизу.
1: Нужно, что нужно делать? 20 часов в неделю всего лишь каких-то. Кормить животных, убирать вольеры и следить за их состоянием.
2: Ну да, то есть ты за собой убираешь и за ними тоже.
1: Причем следить за их состоянием. Свиньи богатые.
2: Естественно.
1: Потому что у них состояние там ого-го.
2: А они на креслах сидят такие, знаешь, такие свиньи.
1: На шезлонгах.
2: Да, у них здесь цепи золотые.
1: Коктейли.
2: Следить за их состоянием.
1: Да. Взамен, что взамен? Предоставляет комнату, коммунальные услуги и Wi-Fi. Все, что нужно свинье.
2: Естественно.
1: Любой.
2: Да,
1: статистический, особенно Wi-Fi, да. Правда, еда и перелет за свой счет, к сожалению. А приехать придется минимум на 5 месяцев. Я, знаешь, что представил? Рекламу. Вот этого всего. Гавайи. Вас ждут горячие коктейли, горячие девушки, лучшие пляжи, Гавайи и... свиньи.
2: Добро пожаловать.
0: Вкрутую по-русски. Реклама.
3: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем.
7: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
8: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с Чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО СЗ «Чередомстрой».
9: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
10: Встречайте обновление в «Стройландии». Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте «Стройландия». Для дома и больше.
11: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
12: Еще два блинчика и все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
0: Телефон рекламной службы русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?
13: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
14: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: и Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Обсуждаем с вами, что же вы готовы делать буквально каждый день и безостановочно. Вот Наталья написала: «Доброе утро, крутыши, я очень люблю в клумбах возиться и еще люблю тяпать, но жара не позволяет это делать без остановки».
2: Вот, слушай, вот такие проблемы. Я тоже так дома говорю, мне тоже надо много чего делать, знаешь, и траву.
1: Ну, говорить это одно, а делать это другое.
2: Траву косить, да, я с удовольствием сразу.
1: Ты не любитель, ты профессионал.
2: Но дождь, понимаешь, дождь мешает.
1: Не, я бы вообще с удовольствием.
2: Я бы с радостью.
1: Ты не представляешь, как я это люблю, да?
2: Поэтому.
1: Но опять эта погода мерзкая, не позволяет.
2: У Натальи хорошо, что есть жара, она не позволяет.
1: У тебя дождь.
2: Хотя, в принципе, что там она не позволяет? Да, жара, солнце.
1: Ну, да, светит, принципе, что... Мне панамку надел, да вы, да и тяпай
2: мне
1: себе.
2: Мне, например,
1: да?
2: Солнца не, наоборот не хватает. Вот наоборот, мне солнце, да, потому что постоянный дождь, и постоянно нужно... Дождь идет, но ты когда дождь прошел, ты уже не можешь косить траву, и нужно все скосить.
1: Может, у нее там на солнце, как, не знаю, ну, не нравится это. Ну, родинок много. Родинок много у девушек.
2: Ну, не нравится человеку солнце. Ну, чего придрались-то, в конце концов?
1: Чего пристал-то? Я не пойму,
2: Ирина пишет. Готова каждый день обещать себе, что сегодня точно лягу пораньше спать. Угу. Уже лет 5 подряд себе обещаю. Это, между прочим, требует невероятной стабильности. Привет городу Кирову.
1: Слушай, опять то солнце, то дождь мешает.
2: Ирина, вот самое главное, не нарушайте этот порядок. Да, вот если вы однажды просто пораньше ляжете спать. Знаешь, как помнишь, у Никиты есть же песня: «Однажды ты проснешься и поймешь». Вот это он, человек выспался.
1: Да-да-да, и вот результат. Вы хотите так?
2: Это песня выспавшегося человека.
1: Я думал, вы так не хотите.
2: «Однажды ты проснешься». Ты проснешься и поймешь, что все на свете за любовь отдашь ты, и никуда от счастья не уйдешь.
1: А зарплаты ты и не дождалась.
2: Да. И придете на работу, придете выспавшиеся, придете счастливые, придете довольны жизнью, работы. Перестанете ныть.
1: И лицо, как у Никиты.
2: Перестанете жаловаться на все, понимаете?
1: Да, да, да.
2: Будьте загорелой, как Никита, как певец Никита, да.
1: И с таким же голосом придете: с «доброе утро».
2: И люди
1: все такие, ну, будут коситься потом.
2: Ну да, потому что это потом будут разговоры, сплетни. Вам оно надо вообще, это неприятно.
1: Конечно, не надо это.
2: Чего уволят потом?
0: Крутую по-русски.
3: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
3: Придумывайте сами.
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
3: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
3: Не кислые шутки.
0: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Что слушает страна?
4: Милая, милая, а сердце битое стекло. Снова полюбила, снова не повезло.
0: Русское радио. Русское
4: радио. Держи руку мою, держи. Что хочешь, скажи, получишь, держи.
0: Только любимая.
4: Все прошло для того.
0: Лучшее.
4: Сейчас веселый свеж, мрачный вид.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Топ покупок месяца.
7: Амода C5. Добавить стиля.
6: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
7: Амода C7. Собрать все взгляды.
6: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
9: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита за займа на dbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на dbank.ru. АО «Дбанк».
10: Вот это ухватил!
11: Ура! Купила! Мое!
12: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
13: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
14: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+.
15: Любишь кататься? Люби и катайся. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным.
1: Что вы готовы делать каждый день без остановки? Такой вопрос к вам. Вы нам отвечаете во всех соцсетях, которых вам нравится. Вы можете в Максе написать свои варианты. Вы можете во ВКонтакте зайти и там оставить. Людмила пишет. Добрый день. Я бы солила огурцы и помидоры. Каждый день бы солила огурцы и помидоры.
2: Прямо каждый.
1: Но, видимо, огурцы и помидоры заканчиваются не вовремя, да и
2: в
1: соль.
2: В какой-то момент они сами уже устали, огурцы и помидоры такие.
1: Да.
2: Да и давай не пойдем.
1: И соль тоже, знаешь.
2: Да.
1: Люда из Омска пишет, она заготовки на зиму и на продажу. Банку с помидорами собирают уже дамскими пальчиками. Слушай, я буду в следующий раз эти огурчики совершенно по-другому ездить. Знаешь, их
2: дамскими пальчиками.
1: Дамскими пальчиками.
2: Просто ощущение,
1: вот этими
2: что кто их собирал, да?
1: Ну, ты знаешь,
2: уже,
1: что,
2: уже прям даже...
1: Чувствуешь, что ты как будто бы даже...
2: Да, даже ты и не будешь их уже кусать.
1: Так, поцеловал ты... пальчики Людмилы из Омска.
2: Да, да, прям более аккуратненько так. Прям,
1: естественно.
2: Ом,
1: да.
2: Ом, прям так, ом. Да. Евгений написал, что он готов делать каждый день без остановки. Танцевать. И самое интересное дальше. Так как я занимаюсь профессиональными танцами и хореографией.
1: То есть вы и так занимаетесь профессиональными танцами, хореографией.
2: И все равно
1: что-то здесь, мне кажется,
2: какой-то подвох.
1: Обычно,
2: да?
1: Если человек и так этим занимается, то он хочет заниматься чем-то другим.
2: Да, да,
1: кроме
2: наоборот, отдохнуть, полежать на диване.
1: Сидят.
2: Да, банки закрыты там, я не знаю.
1: Либо кто-то мало работает.
2: Да, либо кто-то врет.
0: Крутую по-русски.

0: угол поставлю. Крутонянь. А то на русском радио.
1: Как адаптировать ребенка к детскому саду? Вот такой сложный вопрос у меня сегодня.
2: Это я бы сказал, шекспировский вопрос вообще.
1: Быть или не быть, ходить или не ходить.
2: Быть или не быть в садике сегодня.
1: Заканчивается лето, и кое у кого в сентябре начнется новая жизнь. Например, у меня.
2: Ты в садик собрался? Тебя устраивают уже?
1: Я бы с удовольствием пошел.
2: Я бы тоже на недельку, да?
1: Кормили, поили. Это называется
2: кислородные коктейли.
1: Это называется санаторий. Это для взрослых. А вот, например, дети, они не осознают эти вещи. Вот у меня дочь через пару недель отправляется в детский сад.
2: Слушай, ну я поздравляю тебя.
1: Спасибо большое. Это значит, что начнется очень сложный период адаптации. Вот. Я думаю, что мы все будем вот это...
2: Причем это ты будешь.
1: Да.
2: Скучать по ней.
1: Да, сразу скажу, что со старшим ребенком в свое время у нас почти не было проблем, хотя и без слез тоже не обошлось. Много разных советов есть в интернете, и вот что я возьму себе на заметку. Может быть, и вам тоже это понадобится. Сейчас я перелистну страницу.
2: Сколько можно?
1: Да. Значит, первое. Но я перелистываю интернет.
2: Да, я понял.
1: Первое. База. Увеличиваем время пребывания в детском саду постепенно. Но это вам и так в детском саду, мне кажется, и скажут. Первое время дети ходят в детский сад пару часов, потом полдня, дальше больше.
2: Потом неделя.
1: Да. Потом
2: в детском
1: год.
2: Саду.
1: Второй. Не забудьте взять любимую игрушку. С частичкой дома ребенка будет спокойнее. Хороший совет, я думаю. Третье. Пусть ребенка отводит тот родитель, с которым легче расстаться.
2: Конечно, мама.
1: Эта обязанность всегда была на мне.
2: Дедушка.
1: Всегда, да. И, видимо, будет. С мамой дети расстаются всегда тяжелее. А вот с дедушкой, кстати, хороший вариант.
2: Отлично.
1: С дедушкой там, да, наконец-то. Я как я слушал выступление одного стендап-комика, он рассказывал, меня, говорит, дед водил в детский сад. И он, говорит, просто не соизмерял с моей походкой. Он просто шел до детского сада быстрее, чем я. Он доходил до него и возвращался обратно.
2: А ребенок еще идет. Идеально.
1: Да, значит, смотри, четвертое. Долгое прощание, долгие слезы, как говорится. Пришли, переоделись, до свидания. До
2: класс,
1: свидания,
2: класс.
1: Да. То есть не надо ребенку давать надежду.
2: Угу.
1: Вот. А одежду ему дайте,
2: одежду,
1: пожалуйста.
2: Одежду обязательно.
1: Пятое. Учимся держать слово. Сказали, приду за тобой после того, как поспишь. Значит, выполняем. Ребенок будет ждать вас не каждую минуту, а конкретное событие, о котором вы договорились. То есть поспишь, я тебя заберу. Или как пообедаешь, я за тобой приду.
2: И еще очень важно забрать нужного ребенка потом.
1: Ну да, да.
2: После рабочего дня. Блин, это не тот ребенок, не на... Ты кого принес?
1: Очень важно. Еще. Вот это вообще невыполнимое правило. Я когда с супругой вчера обсуждал за рубрику, она говорит, это вообще не важно. Спокойный родитель, спокойный ребенок. Спокойный родитель.
2: Фантастика какая-то, да? Абсолютно.
1: Начинаем, вот это сейчас я говорю фантастику, но надо к этому стремиться. Начинаем детсадовское утро без суеты. Никто никого не подгоняет. По дороге расскажите свою историю, как вы ходили в детский сад, с кем дружили, как играли.
2: Соврите.
1: Да, с кем общались в детском саду. Ни в коем случае негативные какие-то вещи про детский сад вы не говорите.
2: Только
1: про воспитание, только позитивный образ, да. И пусть, самое главное, вас везде сопровождает музыка русского радио.
2: Вот она это вот... и убаюкает, и заставит все сделать.
0: Крутонянь на русском радио.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Обсуждаем с вами, что вы готовы делать каждый день без остановки. И вот Ирина написала интересное сообщение. Привет из Нижневартовска. Я бы путешествовала. Мне кажется, это лучшая реклама Нижневартовска.
2: Ну да.
1: Хочется путешествовать. Ну да. Побыстрее.
2: Так она по Нижневартовскому путешествовала, Миша. Она же я из Нижневартовска. Я бы путешествовала по Нижневартовску.
1: А, я понял.
2: Приезжайте к нам в Нижневартовск. Покажем
1: путешествовать.
2: Музей Ленина. Ну, например,
1: какой Нижневартовск огромный. Там путешествуйте, путешествовать.
2: Я бы съездил.
1: Нижневартовск?
2: Вот, ради интереса, да, посмотреть.
1: Ну, и везде. Ну, а что тебе мешает? Съездить.
2: Ты мешаешь, я сижу вместе с тобой работаю.
1: Я не мешаю.
2: А завтра мне с утра на эфир ехать опять. Ну, я не успеваю тогда.
1: А ты из Нижневартовска проведи. Съезди туда. Я тебе позвоню.
2: У нас есть другой проект, который из других городов ведет эфир. Вот так я тебе скажу.
1: Какой?
2: Он сейчас в отпуске. Что у нас еще есть?
1: О чем мы вообще? Отвлеклись немножко.
2: Мы, что вы готовы делать каждый день без остановки?
1: Вот,
2: у нас сегодня
1: вот,
2: такая
1: вот,
2: тема.
1: Вот,
2: Ирина,
1: да, да, да.
2: Ирина бы путешествовала с Нижневартовска. Возвращаемся к ней.
1: Да.
2: Так, что еще есть? Я бы хотел просыпаться с любимым утром вместе и быть дома чаще. Так, здесь несколько вопросов.
1: Здесь очень много вопросов и... Нужны как... А, я понял, почему вопросы. Потому что не расставлены знаки препинания.
2: С любимым?
1: Непонятно. С любимым утром.
2: Вместе.
1: Или, да, или не вместе.
2: Просто
1: или
2: если
1: это...
2: просыпаться с любимым, тогда... Да. А почему вы сейчас не проснулись?
1: Да.
2: И где вы вообще сейчас, если вы не дома?
1: Много вопросов происходит.
2: Руслан написал, хотел бы радоваться каждый день. Вот это вот важно.
1: Слушай, это круто.
2: И да, но... Да. А почему не радоваться? Почему человек не радуется каждый день? Потому что смех без причины, как известно, да?
1: Признак небольшого ума.
2: Вот, и поэтому хочется радоваться, но общественное осуждение мешает тебе.
1: Да.
2: Во-первых, надо
1: оно давит.
2: Я думаю, что надо правильнее, надо, во-первых, поменять вот это высказывание, да?
1: Да-да-да.
2: Потому что оно будет правдивее, потому что когда грусть без причины, вот признак дурачины, вот это правда, да, вот это лицо мрачное без причины. Поэтому надо...
1: Наоборот, да?
2: И тогда все будут ходить радоваться.
1: А все почему? Потому что надо больше путешествовать по Нижневартовску.
2: Да, и спать дома.
0: Крутую по-русски. Зацепила меня. Русское радио представляет 27 августа. День Артура Пирожкова. Она решила остаться. С утра и до вечера. Каждый час слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста. Друзья, это Артур Пирожков. Каждая из этих песен для меня абсолютно отдельная история. В этот день я стану к вам еще ближе и расскажу то, что обычно остается за кадром. Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. 27 августа. Не пропустите. День Артура Пирожкова. На русском радио. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.

0: Фонтис Офис Маг.
1: Офис Маг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тарифы МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на campagetto.t2.ru.
10: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с ТПэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с ТПэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
11: Учитываются покупки через ТПэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
12: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
13: Категория 16+.
14: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
15: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
14: А сыновья ведь с неба не падают.
15: Я ваш сын.
14: Или падают.
16: Никакой ты ему не сын.
17: Так ломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
14: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
18: Официант, принесите мне дверь. Я хочу выйти. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Воскресенье. День безделья. Вкрутую. По-русски.
1: Андрей Макеев, я Миша Набоков. Сегодня мы обсуждаем, что вы готовы делать каждый день без остановки. Вот написала Ксения. Я готов разговаривать с мамой обо всем.
2: Слушай, ну тут надо тему выбирать.
1: Не, подожди, да. Подожди, здесь самое главное. И обо всех.
2: Это уже другой разговор. Потому что когда я с мамой начинаю обсуждать теорию литературы, я чувствую, что в какой-то момент мама положила трубку, пошла уже котлеты.
1: Там тишина с той стороны.
2: Котлеты уже жарятся там где-то.
1: А ты ей про антиутопию, да?
2: Естественно, да. Максим Привалов в студии Русского радио. Я знаю, что...
3: Доброе утро.
2: Я могу за него ответить на вопрос, что он готов делать каждый день без остановки.
1: Отвечай его голосом.
3: Отвечай досрочно.
2: Работать, мне кажется, человек готов.
1: Слушай, да, я согласен.
2: Трудяга.
1: Точно.
3: Ну, у нас такая работа. Это ж праздник, а не работа.
1: Согласен. Что, какая работа? Ребят, вы на радио.
2: Есть,
1: мне так сказали.
2: Когда-то. Есть возможность как-то прокомментировать свою собственную ситуацию?
3: Есть, но с 11.00.
2: Хорошо. Максим Привалов тогда остается вместе с вами.
1: Я думал, ты скажешь, есть, но только в присутствии моего адвоката.
3: Он тоже слушает. Все в порядке.
2: Нет, просто адвокат работает с 11.00, Миша.
1: Да, поэтому...
3: Он не работает сегодня воскресенье.
2: У него график.
3: Работаем только мы. Давайте отдыхать.
2: Спасибо большое. Максим Привалов остается с вами с 11.00 будет зажигать. Мы уже отзажигали свое с 9 до 11.
1: В субботу уже.
2: Вместе да. С Мишей Набоковым. Вместе будем работать. Сейчас всем пока. Классного настроения. Оставайтесь на Русском радио. И все у вас будет обязательно.
1: Да. Вашим адвокатам привет.
2: Хорошо.
0: Макеев. Набоков. Крутую. По-русски. В главном утреннем шоу страны по выходным. Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
4: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 21 градус, вечером плюс 18, ночью до плюс 13. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология-35». Для детей от 6 до 16 лет.
7: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Счетная палата начала анализ эффективности налоговых льгот, предоставленных IT-компаниям. У крупных игроков запрашивают документы, подтверждающие право на преференции. Как пишет газета «Ведомости», аудиторов интересуют данные за прошлый год. Для бизнеса в сфере IT в последние годы действуют комплексные налоговые льготы. Например, для них устанавливают пониженную ставку налога на прибыль. Также они платят пониженные страховые взносы. Россияне снова смогут получать визы в США. Суд отменил решение администрации президента Дональда Трампа, которое запрещало выдавать документы гражданам 75 стран, в том числе России. В начале августа Трамп подписал указ, запрещающий так называемый родильный туризм. Речь о схеме, при которой беременные женщины приезжают в США и покидают страну после родов. Ребенок при этом получает американское гражданство по праву почвы. Оно закреплено в Конституции Соединенных Штатов. В России расширит программу обследования младенцев на редкие заболевания. Со следующего года в перечень Минздрава добавят еще 6 наследственных патологий. Дети с такими диагнозами смогут получать бесплатные лекарства. По данным Росстата, в России 700 тысяч детей имеют инвалидность. Далее о спорте. В чемпионате России по футболу стартовал розыгрыш 5-го тура. В субботу состоялось 3 матча. В одном из них ЦСКА победил «Локомотив» и поднялся в турнирной таблице с 5-го на 2-е место. Правда, клубы, которых армейцы обошли, в 5-м туре еще не выступали. Как раз сегодня в Москве встретятся «Спартак» и петербургский «Зенит». Еще одна примечательная встреча состоится в Дагестане. Там махачкалинская «Динамо» примет вице-чемпиона прошлого сезона и лидера нынешнего розыгрыша футбольный клуб «Краснодар». На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Максим Привалов.
0: Новости на русском.

Ну, что можно пожелать всем нам в предпоследнее воскресенье этого лета? Ну, чтобы время, наверное, не летело. Не летело, а ползло как можно медленнее. Что-то из серии «Остановись мгновение». Сегодня воскресенье, прекрасное воскресенье в столице. Остановить, увы, не получится, поэтому попытаемся сделать так, чтобы оно хотя бы нам запомнилось. Все для этого сделает Русское радио. Ну и, конечно же, я, меня зовут Максим Привалов. В ближайшие часы будем с вами на одной волне. На одной волне музыкальной, прежде всего. Ну а если вы слушаете нас где-то на море, у вас свои волны там. С утра самое хорошее время для того, чтобы позагорать, покупаться. И шезлонг можно добыть. Не в честной борьбе, а просто так занять самый лучший. Сейчас откроет Бахти и Туркен. Ты мое все на русском.

0: Альпийские, баварские, французские.
1: Сережа, что ты делаешь?
0: Путешествую.
1: С открытым ртом и причмокивая?
0: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
2: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
3: Мясной гурман.
4: Внимание, покупай заранее. Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54-54-54.
5: Выходные? Нет! Выгоды! Заходите на сайт stroylandia.ru с 21 по 23 августа и забирайте выгоду, скидку 15% на все. Просто выходные выгоды какие-то. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и бар.

0: Ленинградская, 71.
1: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна? Любимая на русском.

Ой, ну чилить мы правда любим. Причем не только процесс, слово это нам тоже нравится. Это я, кстати, не мои слова привожу, это я цитирую, нашел большое интервью. Между прочим, ректор Московского государственного лингвистического университета заявляла, что именно слово «чилить» стало самым популярным глаголом в России. Ну, это, кстати, в начале года было, может быть, к середине что-то там уже и поменялось. Но, тем не менее, дескать, именно «чилить» – самое часто упоминаемое слово, самый часто упоминаемый глагол среди нашего народонаселения. Ну, если так, то хорошо, в том смысле, что ну, «чилить» значит отдыхать, наслаждаться. А что касается борьбы с англицизмами, ну, если не можешь победить, просто возьми и напиши русскими буквами. И все, слово наше, ничего не знаем. Чилили, чилим и будем чилить дальше. Выходные продолжаются. Русское радио в ваших приемниках. Перед микрофоном по-прежнему Максим Привалов. Скоро елка, Сергей Лазарев, Иванушки. Ну, а прямо сейчас Валерия. Нежность ее.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.
1: Реклама на русском.
2: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Настольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд творожный в ассортименте 140 граммов 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
9: В ленте.
10: Вот видите, не сделали. И переделывать не пришлось. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Ёлка на русском радио. Мир открывается. А сегодня как раз день шишек, вычитал я. Так что ёлка нельзя, как нельзя, кстати, появилась в нашем эфире. Что касается дня шишек, ну, 23 августа, вот пишут, день шишек. Думаю, что за праздник, что делать-то в этот день надо? Собирать эти шишки или наоборот? Непонятно, просто пишут, что это символизирует, значит, связь человека с природой, нужно о природе заботиться, использовать ее ресурсы рационально. Ну, это, значит, каждый день надо делать, не обязательно день шишек для этого какой-то придумывать, правда? Ну, ладно, не буду вам заговаривать зубы, лучше, чем у меня это получится у Аллы Довлатовой, потому что дальше у нас рубрика «Крылатая с Довлатовой», там как раз сегодня будет про афоризм, крылатое выражение «заговаривать зубы».
1: На русском радио «Крылатая с Довлатовой».
2: Приветствую вас, мои дорогие друзья. С вами Алла Довлатова. Я как-то обещала вам рассказать об одном крылатом выражении «заговаривать зубы». Конечно, дело это некрасивое. Ну, водить кого-то за нос, ну, плохо. И корни у этого выражения уходят в наш русский народный быт. Я вам уже рассказывала, что с медициной раньше в деревнях было не очень. Лечили бабки-повитухи да знахари. Лечили всякими травами, муравами да заговорами. Помните, как у Леонида Филатова: «Колдуй, баба, колдуй, дед, трое сбоку, ваших нет, туз бубновый, гроб сосновый, про стрельца мне дай ответ». Заговаривали абсолютно все, любую боль, ну, в том числе и зубную. Конечно, получалось далеко не всегда. Именно поэтому выражение до нас дошло с таким негативным оттенком. Кстати, в иностранных языках есть тоже свои аналоги этой фразы. У англичан говорят «натягивать шерсть на глаза». У нее очень интересная история. Я вам расскажу. В средние века на крупных ярмарках орудовали карманники, которые перед ограблением стягивали на глаза жертвы шапку или капюшон, обычно шерстяной, или парик, ну, чтобы сбить человека с толку, а уж потом срезали с пояса мешок с деньгами. Так что наша история все-таки более позитивная. А я прощаюсь с вами, желаю, чтобы с вами все были честны и откровенны. И никто бы не позволил водить вас за нос. Еще одно, кстати, наше крылатое выражение, о котором вспомним уже в другой раз. До новых встреч, ваша Алла Довлатова.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-08-04. 0+.
2: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
7: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
8: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
9: Гипермаркет «Офис».
10: Звонок для учителя.
11: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
12: Экономьте с «Офис Мак».
13: ООО «Офис Мак» АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
14: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту «Джуниор» от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
15: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
17: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
16: А сыновья ведь с неба не падают.
18: Я ваш сын.
16: Или падают.
19: Никакой ты ему не сын.
20: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
21: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
22: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
23: Как я по всему этому соскучился!
22: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
24: Помните, лучшее средство для ухода – ноги. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Точка-точка, запятая, вышла песенка крутая. Многоточие, это Зиверт на Русском радио. Но Зиверт тоже крутая. Я был на ее концерте многократно. И на больших концертах бывал, и на корпоративных. Ну, в общем, человек точно на своем месте. Потому что и сама получает удовольствие, и публика, понимаете ли, в восторге. Впрочем, искусство – штука, ну, субъективная. Это я так мягко заменил слово «вкусовщина». Потому что на вкус и цвет, что называется, да? Но мы стараемся угодить каждому. Так что после танцевального блокбастера от девочки у нас будет медлячок с мужским вокалом. Стас Пьеха дальше на русском. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Выходные продолжаются.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 21 градус, вечером плюс 18, ночью до плюс 13. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
3: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология 35». Для детей от 6 до 16 лет.
4: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия». Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Птица счастья была подозрительно синей.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Банк России планирует сделать возможной оплату цифровыми рублями без подключения к интернету. Регулятор изучает технологические решения и анализирует зарубежный опыт в этой сфере, сообщили в Департаменте национальной платежной системы. С 1 сентября крупнейшие банки начнут массово внедрять цифровой рубль. В приложениях банков появится кнопка, позволяющая пользователям открыть цифровой кошелек. На днях два крупнейших российских маркетплейса сообщили о намерении запустить оплату в цифровых рублях наравне с другими способами оплаты. Минпромторг не поддержал идею о бесплатной воде в кафе. По мнению ведомства, это может привести к повышению цен в меню, особенно на фоне проблем, с которыми в последнее время сталкивается отрасль общественного питания. Это в том числе дефицит кадров и рост стоимости сырья. Ранее в Госдуме предлагали обязать кафе и рестораны бесплатно предоставлять клиентам питьевую воду. В Москве в связи с проведением большого фестиваля бега перекрыли Садовое кольцо. Доступным для проезда планировали оставить лишь западный участок трассы, Смоленский и Новинские бульвары в районе Нового Арбата. Остальные сегменты Садового закрыты либо до позднего вечера, либо до 14 часов. Подробная схема перекрытия опубликована на сайте мэрии. Водители предупредили, что будет затруднен подъезд к торговым центрам, а также к Курскому и Павелецкому вокзалам. Большой фестиваль бега проводится в Москве во второй раз. В нем принимают участие около 100 тысяч человек. Дистанции разные, маршрут проходит как раз по Садовому. Одним из нововведений этого сезона стала северная ходьба, а также предусмотрен отдельный старт для участников с детьми до 13 лет. Курсы валют на выходные: юань 12 рублей 33 копейки, доллар 82,92 и евро 96 рублей 86 копеек. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Группа «Добро» на Русском радио услышит весь район. Но не только весь район, вся Казань гудела, потому что один из солистов группы «Добро», Иван Заситкевич, 10 августа, то есть совсем недавно, женился. Супруга артиста стала Анастасия. Она, между прочим, работает пиар-менеджером группы «Добро», то есть это такое вот полусемейное, действительно семейное уже дело, потому что в группе два брата, один из них женился на менеджере. В общем, все в дом, все в семью. Ну что, счастья молодым. Если падает вилка, значит придет женщина. Если падает нож, мужчина. Ну а если падает настроение, значит скоро придет понедельник. Но до его прихода мы с вами еще как следует отдохнем. В воскресенье на Русском радио в эфире, как всегда, Максим Привалов. Всем нам всего самого беззаботного. В этом часе, как и в любом другом, море любимой музыки. Ирина Дубцова, Григорий Лепс, Клава Кока, Дмитрий Маликов и... Ну вот кто там после «и», узнаете сами уже скоро. Оставайтесь на русском.

0: Китайских авто 5-0-3-7-7-3. Если сервис, то S-сервис.
1: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
2: Огромный выбор станков в магазине «Бобер». Для любых задач, от небольших работ до масштабного производства. Доступные цены, проверенные бренды. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
3: Пока я завтракал, стемнело.
4: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде». 70 72 82.
5: Русское радио. Радио большой страны.

долго. Ирина Дубцова на Русском радио. Но не знаю насчет долго, но точно не раньше 14 часов сегодня откроют Садовое кольцо в Москве, потому что центр опять оккупировали бегуны. Дорогие бегуны, я с почтением, уважением отношусь к вашим успехам, к вашему хобби. Это же надо как любить спорт, чтобы в воскресенье с утра, вместо того, чтобы поваляться как следует, отоспаться, встать и куда-то, зачем-то все вместе бежать. Но я одного не понимаю, зачем бежать по центру-то? Ну, есть же у нас лесопарки, есть же какие-то красивые лесные массивы, где легко дышится, приятно бежать. Не то, что по асфальту там коленки ломать, ничего не понимаю. Но желаю вам успехов, классных результатов, обогнать прежде всего себя. Потому что мы свой главный соперник, это Русское радио. Все будет хорошо.

0: едем, едем, едем.
1: Куда?
0: Где интересней.
1: Все о путешествиях и путешественниках. В среду в 11:30. Русские каникулы с Петром Кузнецовым на Русском радио. Реклама на русском.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви, и детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
16: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
17: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
18: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
19: Чего только не делал. И все равно не сделанного целая куча осталась. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

На русском радио еще люблю, но любовь штука такая, коварная. Особенно если это любовь к жирной еде или там крепким напиткам, то еще люблю. Это надо, конечно, уменьшать дозировку. Но у каждого из нас своя формула любви, если говорить о чувствах. И главное, конечно, встретить человека, который понимает это чувство так же, как ты. Тогда будет тебе счастье. У нас будет Мари Краймбрери, также Джонни, Юлиана Караулова, Владимир Киселев в прекрасной компании и многие-многие другие. Но раньше всего будет Дмитрий Маликов. У него тоже есть тезис для вас. Все будет, но, разумеется, хорошо. И здесь мы солидарны.

0: Реклама на русском.
1: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru. Алтыбанк 0+.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на accountgeta.t2.ru.
9: Слушайте, ребята, слушайте.

0: 27 августа, 8 октября 2026 года.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Брестянская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
7: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
8: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
9: Гипермаркет «Офис».
10: Звонок для учителя.
11: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
9: Экономьте с «Офис Мак».
12: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
13: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
14: Как я по всему этому соскучился.
13: «Адский шеф». 26 августа в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
15: Ученые доказали, что 2 минуты смеха полезнее, чем 20 минут бега. Теперь я просто сижу на скамейке и ржу над пробегающими мимо рекламными.

0: группа Hi-Fi на Русском радио. А мы любили. Второе название этой песни — «Средняя школа номер 7». Практически в каждом крупном городе есть школа с таким номером. Если говорить про Москву, то у нас школа номер 7 — это на улице Крупской, в районе Ломоносовский. И там, наверное, сейчас кипят страсти, все готовят, генералят, потому что вот-вот в школу вернутся дети. Ну и родители, конечно, тоже на низком старте. Родители всех стран, объединяйтесь и крепитесь. Да, до начала учебного года всего ничего, буквально указкой подать. 12:45 в Москве, пока воскресенье, пока отдыхаем, пока у нас лето. В эфире по-прежнему Максим Привалов и ваши любимые артисты. У кого-то из них, кстати, созрели новинки. Юлиана Караулова, свежая песня. Песня «Самолеты» в премьере.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, это Юлиана Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолет».

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 13. Завтра облачно с прояснениями до плюс 17 градусов. Возможны осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
3: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология-35». Для детей от 6 до 16 лет.
4: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119.
5: Привет. Скоро школа. У детей ОГЭ, ЕГЭ в этом году. Голова кругом. Где подготовиться к экзаменам?
6: Привет, Ира. Мои учились в компьютерной школе «Энергетик». Аня математику, Артем русский, сдали на пятерке. Кстати, в «Энергетике» до конца года скидка 20% на второй курс.
5: Подскажи телефон.
6: Записывай. 547-043. 547-043.
5: Спасибо, бегу звонить.
7: Компьютерная школа «Энергетик». Сэмера, дом 1. Ленинградская, дом 71. Бизнес-центр «Сфера». Успейте записаться со скидкой 20%.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: Мясной гурман.
12: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
13: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле допустили встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на ноябрьском саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС в Китае. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. При этом он добавил, что пока никакой конкретики по этому поводу нет. Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября. Президенты России и США поддерживают регулярные контакты по телефону. Также в Москву неоднократно приезжали американские переговорщики. На сентябрьских выборах в Госдуму регионы впервые смогут использовать электронные протоколы. Такая опция будет доступна в 32 субъектах федерации, в том числе в Иркутской, Ростовской и Томской областях. Предполагается, что это упростит работу членов избирательных комиссий, сократит время подведения итогов голосования, а также уменьшит денежные затраты. Другим новостям. Для научных руководителей введут санкции за лишение степени их подопечных. Они не смогут готовить других соискателей в течение 5 лет. Такие изменения содержатся в проекте постановления правительства. Как пишет газета «Ведомости», предлагаемые изменения фактически закрепляют уже сложившуюся практику. В прошлом году из аспирантуры выпустились свыше 17,5 тысяч человек. Из них кандидатские диссертации защитили 2000, почти на четверть больше, чем годом ранее. Ну и последнее. В России собрали богатый урожай винограда. На этом фоне цены на него могут снизиться на 30%, пишет ТАСС со ссылкой на прогноз Роскачества. Там отметили, что виноградари большинства хозяйств ожидают один из лучших урожаев десятилетия как по объему, так и по качеству винограда. Ранее ученые сообщили, что виноград не только оздоравливает сердечно-сосудистую систему, но и помогает бороться со стрессом. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Максим Привалов.
0: Новости на русском.

Начало второго в Москве. Дело к обеду. Сегодня у нас как раз день жареной картошки отмечается. Причем жареный ведь с одним «Н» пишется. Ну, не уверен, что с одной «Н» будет вкуснее, но точно будет правильнее. Поэтому приятного аппетита. Можно пожарить, кстати, там и на мангале, и запечь, если вы на даче. Столько поводов поэкспериментировать. Мы продолжаем музыкальные эксперименты. Это «Русское радио». В эфире по-прежнему Максим Привалов. В этом часе группа «Бис». Нюша, Мод, Сергей Лазарев, Градусы и даже Лера Москва. Давненько не заглядывала, снова нас навестит. Так что оставайтесь на русском, и все точно будет хорошо.

0: Реклама. Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
1: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.

0: кроссовки, обувь, рюкзаки. Дэвил ярко, Дэвил дерзко. Отдел подростковой одежды Дэвил. Торговый центр Кита, 3-й этаж, и торговый центр Каскад, 2-й этаж.
1: Hello.
2: Ни хао.
1: Синьчао.
3: Мерхаба.
1: Привет.
4: 150 стран, один язык. Язык Юнион Пэй. Карта с кэшбэком от РСКБ. Платите без границ.

0: только лучше. Только любимая.
1: А музыка звучит, и я чувствую бит.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

Иракли на русском радио. Солнце внутри. Но, к счастью, что не только внутри, но и снаружи. Сегодня солнце, по крайней мере, в Москве. Надеюсь, что и в вашем городе, где вы слушаете и наслаждаетесь русским радио, тоже вполне себе летняя погода. Я вспоминаю, как я совсем недавно, будучи с визитом в Калининграде, в том же самом городе, тоже солнце светило. Была прям красота. Лето, думаю, ну, надо на море выбираться. А там до моря, ну, минут 20-30, может быть, на машине. Едешь пока, и погода меняется кардинально. Приезжаешь и понимаешь, что нет, в море ты даже за деньги не зайдешь, даже в гидрокостюме. Вот такая разница. Вообще там такая ситуация обычно как раз с таким морским, да, климатом, который быстро очень меняется. Надеюсь, что у вас, если будут сегодня сюрпризы, ну, погодные, то приятные. Ну и остальные тоже. Побольше нам всем хороших сюрпризов. Когда, казалось бы, ничего не ждешь от жизни, она берет тебе и улыбается. Причем это не оскал, а какая-нибудь такая ласковая улыбка. Морскую тему продолжит Жанна Фриске.

0: Реклама на русском.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официального.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
7: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын. Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Как я докатился до такой жизни?
8: А я люблю кататься! Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были. Потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на банк.ру. Алтыбанк 0+.
6: С вами Ольга Бузова. И я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
7: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-00-73-0804. 0+.

0: обречен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Ломтис Офис Маг.
1: Офис Маг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» творожный в ассортименте 140 граммов, 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
5: В «Ленте».
6: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай «Ру-ТВ». Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
7: Категория 16+. Ночью не мог уснуть, под окном орали песни. А я их все знал и подпевал. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Не зря говорят, Москва не резиновая. Ну, это точно не резиновая, это настоящая. Лера, Москва на русском радио, 7-й этаж. Кстати, не утихают споры, вот на каком этаже лучше жить. Ну, первый и последний, насколько я помню, всегда чуточку дешевле. На первом, сами понимаете, и залезут, и постучат, и всех видно, и всех слышно. А на последнем, ну, тоже не сахар. То крыша течет, то еще что-нибудь, так то голуби. Где-нибудь в серединке. Вот так вот. Ну, у нас лучше, конечно, к началу часа успеть следующего со своими приветами и поздравлениями, потому что это будет 100 заказов, и несмотря на то, что вроде как сегодня воскресенье, и все заняты отдыхом, ну, ничего, там все равно будет приличный поток сообщений, ваш может затеряться, если не отправить его своевременно. Сделайте это, то есть далеко не отходите, как только 100 заказов начнется, я вас проинструктирую и буду ловить ваше послание. Это «Русское радио», с нами дальше Сергей Лазарев.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 13. Завтра облачно с прояснениями до плюс 17 градусов. Возможны осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
2: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
5: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология-35». Для детей от 6 до 16 лет.
6: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр 54-54-54.
7: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
8: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119.
9: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23-99-54. «Династия». Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна?

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Министр финансов заявил об обеспеченности ресурсами российского бюджета. По словам Антона Силуанова, на все, что ранее было запланировано, деньги есть. Ранее на этой неделе Владимир Путин заявил, что дефицит консолидированного бюджета составил 160 миллиардов рублей. Президент поручил Кабинету министров выявить регионы с наиболее сложным денежным положением и направить туда дополнительную поддержку в размере 100 миллиардов рублей. Россиянам напомнили сроки подачи заявления на семейную выплату. Обратиться за ней можно до 30 сентября включительно. В социальном фонде уточнили, что выплата назначается родителям, с доходов которых в прошлом году был уплачен подоходный налог НДФЛ. Выплата предоставляется на каждого родителя вне зависимости от числа детей в семье. Первый всплеск простудных заболеваний в России ожидается в середине сентября. В это время в школу пойдут около 17 миллионов детей, и в коллективах начнется активное распространение вирусов, рассказали в Российской академии наук. Там отметили, что в сентябре еще не будет фиксироваться рост заболеваемости гриппом. Тем не менее, россиянам стоит заранее позаботиться о защите и пройти вакцинацию. Далее о спорте. Мужская сборная России по спортивной гимнастике поборется сегодня за медали чемпионата Европы в командном многоборье. Это самый престижный вид, по которому традиционно определяют уровень развития вида спорта в стране. При этом в отдельных видах российские гимнасты не завоевали ни одной золотой медали, что вызвало обеспокоенность тренерского штаба. В активе сборной пока 4 серебряные и 2 бронзовые награды. В прошлые выходные женская сборная России завоевала в командном турнире золото. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходит в Загребе. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. У меня на этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей, менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: 2 с копейками в столице. Время обедать. Я как аппетит. Прихожу во время еды. Меня зовут Максим Привалов. Здравствуйте. Прошу вас к столу заказов. Он в ближайший час здесь на русском радио. 8-916-00-305-7. Номер для сообщений через мессенджер. Он неизменный, что работает через то и пишите. Главное, не забудьте подписываться. Социальные сети на выбор. Есть Контакт, есть Одноклассники. Там и там функционируют официальные группы русского радио. Называется Русрадио. Заглянул, проверил. Там все тоже имеется. То есть пост, в котором написано, что стол заказов открыт. Вот под ним оставляйте комментарии. Пойду изучать.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Все так, 100 заказов на русском радио, воскресный, подводим итоги, ну, пока предварительные итоги нашего стола заказов, вернее, нашего уикенда, как проходит, что там происходит, все нам важно, как отдыхали, где были, давайте-ка посмотрим свежие сообщения к этой минуте. Русское радио, здравствуйте, Петровская, это Ярославская область, так, ну, привет девчонкам, что вчера тусили, а именно тусили Ксюша, Оксана, Марта, Яна, Юля, Настя. Нас объединили роды, 2013 году, теперь мы дружим, круто проводим время вместе. Не болейте вы лучше, ваша... Ах, сложное слово какое. Крылуся. Тут была опасность неправильно прочитать. Все, крыс... Ну, слушайте, ну, тут мне интересно, что у них такая тема для объединения, да? Ну, видимо, соседки по палате. Привет, Самаре. Еще Русское радио, здравствуйте. Привет из Орловской области. Для шикарной девушки, очень стильной, красивой. Русское радио, здравствуйте. Друзьям привет, близким, семье в город Электросталь. Это Евгений оставил. Привет Москве от Руслана. Русское радио, любимая. Хочется поздравить Татьяну Ситникову с днем рождения. Счастья тебе, Таня. Пусть у тебя все будет замечательно, от Насти Трофимовой. А, пожалуйста, привет в город Бузулук, коллективу магазина «Магия вкуса», особенно привет напарнице Ольге, сообщение от Михалыча. Нет, не так, смотрите, значит, Ольга – это и есть Михалыч. Как у них там все запутано. Значит, Ольга, она же Михалыч, вам привет от Оксаны. Ну, она, видимо, Михайловна, да? Но работа тяжелая, поэтому иногда она еще и Михалыч. Добрый день, Русское радио. Привет замечательному городу Починок, родителям, одноклассникам и соседям.

0: курсы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
1: Мясной гурман.
2: Выходные? Нет! Выгоды! Заходите на сайт стройландия.ру с 21 по 23 августа и забирайте выгоду, скидку 15% на все. Просто выходные выгоды какие-то. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
3: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
4: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
7: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна?
8: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Аленушки, гадают на любовь.
7: Русское радио.
9: Если хочешь остаться, останься просто так. Тебе приснятся сны о теплых берегах.
7: Только любимая.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов русское радио. Здравствуйте, добро пожаловать. Ждем вас, ваших сообщений о том, ваших отчетов, может даже с фоточками, как прошли выходные или еще проходят. Ну, пока 14.19, рано-рано списывать воскресенье со счетов. Здравствуйте, Русское радио. Пожалуйста, поздравьте сестру Машу. У нее сегодня день рождения, ей 9 лет. Ну, с удовольствием. Сейчас все рано происходит, поэтому в 9 лет это уже взрослая, серьезная, сознательная барышня. Поздравляем вас, дорогая Минница. Давайте помотаем еще, полистаем. У нас много сообщений. Вот такое вижу из Уфы. Русское радио, привет. Хорошего воскресного дня. Замечательная погода. Выкопали картошку. Подпись, значит, Уфа, Флорис. Выкопали хорошо. Много ли? У себя? Или еще куда-то ходили? Русское радио, привет. Огромный привет мамочке Тане. Пожелать ей скорейшего выздоровления. Также привет мужу Саше, деткам Артему и Лизе и нашей собаке Глэдике, а также маминому коту Патрику. Всем отличного настроения, удачного завершения выходных от Анастасии. Это я вот почему уточнил у себя или у других. Я как раз был на даче, мы прогуливались по СНТ. И вижу у соседей, а там такая заброшка, они давно не приезжают. Там такие яблоки, вот у них урожай в этом году. Ну просто, яблони разные, всех сортов. И поздние, и, в общем, и красные, и белые, и что угодно. Понятно, что закрыто, но люди там как-то умудрились протоптать такую дорожку и, видимо, захаживают периодически. Подъедают, но не пропадать же урожая. Здравствуйте, любимую дочку Марию Николаевну Лобанову с днем рождения. Любимой дочери счастья, здоровья, ну и, конечно же, хорошей успеваемости. Спасибо большое, Русское радио. Так, еще давайте коротенькое. Любимому мужу Евгению, также Анжеле Салаватовне и Алене Крыловой. Всем хорошей погоды пожелала Анастасия. Да, это важно. Тем ближе осень, тем чаще будем о погоде говорить. Но пока о вас и ваших приветах, стол заказов на русском продолжается.
0: Стол заказов русского радио. Зацепило меня. Русское радио представляет 27 августа. День Артура Пирожкова. Она решила остаться. С утра и до вечера. Каждый час слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
2: Друзья, это Артур Пирожков. За каждой из этих песен стоят потрясающие моменты, люди и истории, которые я бережно храню в памяти. В этот день я поделюсь ими с вами.
3: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: 27 августа. Не пропустите. День Артура Пирожкова. На русском радио.
4: Антоновка по-русски.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Из Молдавии привет от Анюты. Прекрасных выходных. У нас 32 градуса жары. Рады за вас. Добрый день, Русское радио. Выходные, вкусные выходные. Готовил ребрышки в тандыре с овощами. А сегодня плов. Всем приятного аппетита. Желает Михаил из Баварии. Еще что у нас есть. Ирина пишет: с возвращением из отпуска. Скучали очень. Передаю привет по традиции подруге Настюшке. Да, это совершенно взаимно, тоже скучал. Ну, что делать, отдыхать надо. Иногда даже друг от друга всем. Поэтому вот, поскучали и снова встретились. Привет летит в Московскую область для Аленки Тушкиной. Дорогая, собирай свой урожай под песни Русского радио. Это Людмила отправила. Добрый день, Максим. Отличного воскресенья. Большой привет родным и близким, особенно друзьям в Тверь. Нине и Саше Космининым. Тете Лере в город Вышний Волочок. Всем добра, счастья, здоровья и мира. Это от Татьяны. Воронеж. Смотрим, что и кому. Поздравляю Илью Косымова с днем рождения. Привет Кузнецовым, Дубовым, Косымовым и Щербаковым. Затем привет СНТ фестивальной, маме Маше, папе Диме. Большой привет, люблю их очень сильно. Русское радио и вам здравствуйте. Да-да, приветствуем. Давайте Пятигорск уважим. Оттуда тоже написали нам любимому мужу Аслану Шариповичу Абдулаеву. Привет, признание в любви ему. До Луны и обратно. Вот как люблю. Спасибо за твою любовь, за твою заботу. Жена Елена успела признаться. Коротенькое сообщение. Привет Адаму, Александре и Августу. Это моя семья. Привет вам из Литвы. И вам привет. Стол заказов, Русское радио. У нас как бы нон-стопом продолжается прием сообщений. Ну и песня, кстати, тоже про нон-стоп сейчас будет. Рефлекс на русском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Подруга друга. Ну что, стол заказов на русском радио для друзей, для родственников, для любимых, для всех людей, близких вам, ну и для всех ваших нужд тоже. 8-916-003-105-7, номер для сообщений через мессенджеры. Меня зовут Максим Привалов, это русское радио. Продолжим. Привет любимой Астре. В скобочках ник читается IC, ударение на второе И, то есть IC. Все, IC передает привет Астре. Все понятно. Привет маме Ольге Райбер. Сообщение оставил Богдан. От Оли послание для семьи, для мужа Владимира, для сыновей Николая и Владислава. От мамы Оля Ивлеева. Ивлева, сори, лишнее что-то приписал. Ивлева. Любимую племяшку Амиру Емельяненко с двухлетием. Рады родителей. Всего тебе самого хорошего. Любим тебя. Добрый день, Русское радио. Привет, любимой доченьке. Пусть она не грустит. В такой дождливый день. Скоро увидимся, мамочка Алена. Но я не из Москвы. У нас сегодня солнце. Нам сегодня не до грусти. Сегодня день рождения нашей любимой доченьки Виктории Степаненко. Это уже следующая открытка. Ей сегодня 19 лет. Доченька, наша любимая девочка. Пусть каждый день приносит новые открытия, радостные моменты. Будь счастлива и уверена в нашей поддержке. Это наше солнышко, это наша звездочка. Вся семья присоединяется к поздравлениям и шлет тебе поцелуи и обнимашки. Мама, папа, бабушка Лена, дедушка Вадим, бабушка Валя, твои тети и дяди. Мы тебя очень-очень любим и тобой гордимся. Еще звездный привет из радужных комет. Ира, ох, какая вы. Такое сочинить надо сначала. Привет замечательному мужу Лёлику Лапину. Стоим в пробке на Новоприозерском, наверное, шоссе. Мария Лапина. Тут немножко по-другому, но я подозреваю, что там они стоят. Еще успеем что-нибудь? Ну, попробуем. Добрый день. Привет любимому мужу Александру Комарову, сыночку Илье, а еще в Омск, сестренке Веронике и племяннице Александре. Горжусь с вами, люблю. Всем теплого и яркого дня. Это сообщение отправила Надежда. Здорово. Стол заказов на русском. Еще успеем что-нибудь прочитать. Вперед.
0: Стол заказов русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Перед тем, как попрощаться, давайте-ка заглянем в микрорайон Сходня. Там ждут привет семье Поповых. Он летит. Русское радио и вам тоже здрасте. Это оставил Кирилл. Кирилл, спасибо огромное. Привет мужу Алексею. Мы сейчас на даче. Он работает, а я ленюсь. Мне очень стыдно, но я обещаю справиться. Верить Инне или нет, ну, это пусть уже Алексей решает. Так, давайте еще вот такое успеем. Для любимой семьи Ковалевых. Мы в пути на море. Люблю вас. Сообщение от Елены. Вот видите, пока мы сокрушаемся, что 1 сентября скоро. У людей только жизнь начинается, только отпуск начинается. Большой привет бригаде в Забайкалье. Пусть у них все будет хорошо, пожелал Николай. Дорогое русское радио, всем замечательного воскресенья. Родным, близким привет. Особенно друзьям в Тверь, Нине и Саше, а также подружке Вите, Ире, Тане, соседкам Вале, Але, Ире. В общем, всем-всем-всем от Татьяны. Так, что не успел, простите, но есть человек, который продолжит эстафету. Юль Калинина, здравствуй, дорогая.
2: Привет, привет, привет. Только ради того, чтобы увидеть тебя, пришла сегодня, не отправилась гулять по московским тротуарам и набережным. Погода супер.
1: А я должен сказать, друзья, что у Юли новый стайл, новый имидж, новый образ.
2: Да,
1: и
2: да, да.
1: Очень жалеем, что нет у нас трансляции сейчас, потому
2: спасибо.
1: Что что-то есть британское. Ты похожа на какую-то вот эту модель такую британскую.
2: Да, да, да, да. Как... Я Твиги.
1: Вот, Твиги. Да. Твиги Калинина с вами дальше. Все, оставайтесь на русском. Чао, пока.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 13. Завтра облачно с прояснениями до плюс 17 градусов. Возможны осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Ворота и калитки. Распашные, откатные. Профиль-центр. 54-54-54.
4: Серость и обычность не для современных школьников. В магазине подростковой одежды «Дейл» школьные коллекции. Твой неповторимый стиль для учебы здесь. Забегай. Школьная и спортформа. Рубашки, обувь, рюкзаки. «Дейл» ярко. «Дейл» дерзко. Отдел подростковой одежды «Дейл». Торговый центр «Кита» 3 этаж и торговый центр «Каскад» 2 этаж.
5: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
6: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна.
7: И как бы ни старался, нига, нига, нига.

0: Русское радио. Это родные нулевые.
1: Без тебя.
0: Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент заявил о нерешенных проблемах с топливом в России. Однако правительство решает проблему и держит ситуацию под контролем, отметил Владимир Путин. Проблемы с поставками топлива начались в конце мая. Со временем в крупных городах ситуация постепенно нормализовалась. Однако в последние недели на автозаправках вновь образовались очереди, в том числе и в Москве. На днях вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия начала завозить бензин из-за границы. К другим новостям. В Роспотребнадзоре напомнили, что не подошедшую ребенку школьную форму можно обменять в течение 14 дней. Магазин обязан принять одежду, если она сохранила товарный вид, а все ярлыки остались на месте. Ранее сообщалось, что подготовка ребенка к школе обойдется минимум в 19 тысяч рублей. В ученический набор эксперты включили школьную и спортивную форму, рюкзак, дневник, комплект тетрадей, канцелярию и пенал. Московская электронная школа – это одна из крупнейших в мире электронных библиотек. Ее сервисами в новом учебном году будет пользоваться каждый четвертый школьник России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты 10 лет работали над созданием продвинутой государственной системы, аналогов ей нет. С 2022 года правительство Москвы содействует внедрению МЭШ за пределами города. Качественное образование должны получать все дети страны, независимо от места проживания, подчеркнул мэр. Российский чемпион национальной хоккейной лиги Андрей Свечников наполнил кубок Стэнли пельменями. Нападающий клуба «Каролина» привез главный хоккейный трофей в детскую больницу в Северной Каролине, а потом сварил пельмени и поставил блюдо с ними в чашу трофея. «Каролина» выиграла кубок в середине июня. Каждый игрок команды получает право провести один день с кубком Стэнли, но российским хоккеистам с 2022 года не разрешают привозить его на родину. На этом пока вся информация о развитии событий менее чем через час.
0: Новости на русском.

А какой же день на самом деле может быть лучшим? Но это зависит от нашей фокус-группы. Для старушек у подъезда лучший день – это день, когда Ивановы или Петровы шумно выясняют отношения, есть повод посплетничать. Для мизантропа прекрасен каждый день, проведенный в одиночестве. Для котиков, безусловно, хорош денек, когда хозяйка жарит котлетки. Но для ведущего русского, безусловно, прекрасен тот день, когда продюсер звонит и прям как в ЗАГСе спрашивает, согласны ли вы? А ты такая, да-да, уже бегу. И вот сидишь в студии и понимаешь, а день-то определенно лучший. Во всяком случае, в течение этой недели. Друзья мои, встреча наша хоть и не плановая, но все-таки такая радостная уже состоялась. И поверьте, все это время до 19 я, Юлия Калинина, буду отдавать вам свое отличное без остатка. Каждый мой вздох, каждое биение сердца, все целиком и полностью для вас.

0: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с Чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО СЗ «Чередомстрой».
2: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
3: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология-35». Для детей от 6 до 16 лет.
4: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
5: Огромный выбор станков в магазине «Бобер». Для любых задач, от небольших работ до масштабного производства. Доступные цены, проверенные бренды. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
6: Мерхаба.
7: Привет.
8: 150 стран, один язык. Язык Union Pay. Карта с кэшбэком от РСХБ. Платите без границ. Подробности на rshb.ru и по телефону 8 800 191 10.
9: Услугу предоставляет АОРУС Сельхозбанк. Информация действительна 17 июля 2026 года и может быть изменена. Выпуск первой рублевой карты бесплатно. Второй и каждый последующий с комиссией согласно действующим тарифам банка. Выпуск валютных карт осуществляется с комиссией. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций номер 3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года. Срок действия бессрочный.
10: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
11: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70 72 82.

0: на самом деле свобода передвижения – это наше все. И если вам чуть больше 3, и мама не ведет вас за ручку за мороженым, то, в принципе, можно быть где угодно и когда угодно, и куда угодно поехать, полететь, побежать. Но вот ведь странная штука. На всей огромной планете едва ли найдется десяток мест, где по-настоящему хочется быть. И главное – быть не одному, а обязательно в хорошей компании. Я неоднократно замечала, что да, можно вот прямо сейчас взять и поехать на море. Но, допустим, супруг не может, и все, сразу не хочется. И каникулы эти отменяются, откладываются до лучших времен. Пусть каждое ваше передвижение, каждое путешествие будет в том обществе, о котором мечтается. И главное, пусть оно будет в соответствующем музыкальном сопровождении. Мы, скромные труженики пульта и микрофона, как всегда, будем вам хорошей компанией в любом вашем путешествии, ну и саундтреки соответствующие обеспечим.
1: Все будет хорошо.

соседи

0: Реклама на русском.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-7308-04. 0+.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: О, МВМ.
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился!
1: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
3: Самое сомнительное удовольствие – это получать удовольствие от сомнений. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

приходилось бывать на вечеринках, где приглашенные артисты, подражая группе «Корни», не стесняясь, заменяли Вику на Машу, Соню или даже на Зою. Хорошо, что про Юлю там не было ни слова, а то я могу сказать и про себя, и про своих тесок, что мы, Юля, не любим поздравлялки с печальными гитарными аккордами, веганские тортики и все вот это вот медленное и печальное. Нам подавай драйв, нам подавай радость жизни, оптимизм. А уж когда у нас день рождения, тут и вовсе начинается большущий праздник. Ну что, дорогие мои, если у вас сегодня торжество, главное в жизни каждого человека, непременно поздравлю вас. Правда, произойдет это не раньше 18, когда у нас стол заказов начнется, а до этого момента знайте, что вы, дорогие новорожденные, в моем сердце. Ну и еще про одну новорожденную, которая 21 августа отметила главный свой праздник, это сногсшибательная Мари Краймбрери. Хоть и позже всех, но от души, от сердца поздравляю, творческих успехов, большого счастья.

0: Реклама на русском.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на campageta.t2.ru.
9: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
10: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
11: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
12: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей. Ждут тебя в ленте счастливые моменты. Подъезд новой серии.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
0: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
11: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
14: Гипермаркет «Офис».
15: Звонок для учителя.
16: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
14: Экономьте с «Офис Мак».
16: ООО «Офис Мак» АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
9: Милый, собираем чемоданы.
17: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
18: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
19: Предпочитаю делать как можно меньше. А что поделаешь, если предпочтения у меня такие. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: меня, судя по всему, начался второй период жизни, когда почему разнообразные, ну типа, почему солнце светит, почему ветер дует, начинает меня преследовать в самый неожиданный момент. И если вы, бесценные мои, путешествуете в ночное время суток, наверняка замечали, что луна как будто бы преследует. Мы проезжаем мимо домов, мимо деревьев, мимо других объектов, которые стоят на земной поверхности, а вот луна, она будто преследует нас. А вообще может показаться, что от нас до луны совсем немного. А если быть точным, то 384,5 тысячи километров. И это огромное, просто гигантское расстояние объясняет, почему, когда мы ведем машину и смотрим на Луну, кажется, будто она за нами следует. Дело в том, что мы движемся, а Луна как будто бы остается на месте из-за того, что мы видим ее под определенным углом. Ну что, еще одна почемучка отвечена, и я уверена, что у вас также много вопросов об этой жизни. Если вы точно хотите знать, почему выходные заканчиваются и почему нас с вами преследуют понедельники, то я вам сейчас расскажу для того, чтобы в понедельник в 6 вечера мы с вами обязательно встретились здесь, на русском. Это ли не повод для хорошего настроения? Пусть выходные завершаются классно, а начинается новая рабочая пятидневка еще лучше.
1: Русское радио.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 13. Завтра облачно с прояснениями до плюс 17 градусов. Возможны осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
8: Выходные? Нет! Выгоды! Заходите на сайт стройландия.ру с 21 по 23 августа и забирайте выгоду, скидку 15% на все. Просто выходные выгоды какие-то. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
9: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия». Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила! Я предупреждала!»
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Вологде 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Хорошо. Новая песня на русском.
1: Ты точно моя, не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале АЧП на МКАД крупная авария. По предварительным данным, столкнулись 5 автомобилей, среди них такси, внедорожник и легковая машина. После удара последнюю отбросила в отбойник. ДТП случилось на 42-м километре Московской кольцевой. Пострадали 6 человек, в том числе ребенок. Одного из пострадавших госпитализировали в НИИ имени Склифосовского на вертолете. Движение в районе аварии ограничено и затруднено. Беспилотники снова атаковали склад «Озона». Загорелся логистический центр в Оренбурге. Также на территории упали обломки дронов, сообщили в мэрии города. В маркетплейсе рассказали, что пострадавших нет. Более 300 работников эвакуировали. Однако отгрузка и прием товаров на склад приостановлены на неопределенный срок. Ранее, 22 августа, беспилотники впервые атаковали склад компании в Самаре. Склады другого маркетплейса «Wildberries» подвергаются ударам с середины июля. Пострадало уже около 20 объектов. Общая сумма убытков может достигать 700 миллиардов. Рублей. В Москве впервые прошла акция «Ночь в поликлинике». Ее устроили в 10 медучреждениях. Жителям столицы предлагалось пройти профилактическую диагностику и провести первичный чекап. И все это в форме досуга. В медучреждениях шли кинопоказы, концерты, тренировки, спортивные и творческие мастер-классы. В мэрии говорят, что «Ночь в поликлинике» станет новым городским проектом в рамках философии здорового долголетия. Еще одна акция пройдет в ночь на 30 августа. Москву на предстоящей неделе ожидает осенняя погода. Минимальная температура воздуха составит плюс 7 градусов, что соответствует климатической норме сентября. Завтра местами возможен небольшой дождь, ночью будет плюс 11-14, днем плюс 18-21. Постепенно показатели будут падать, а к следующим выходным установится погожий скандинавский антициклон. В нашем эфире всегда хорошая погода и отличное настроение. Оставайтесь, далее любимая музыка и Юлия Каренина.
0: Новости. Новости. На русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Да-да, друзья мои, не устаю повторять. Светите, никаких гвоздей, вот лозунг «Мой солнце». Тем более, что солнце в столице сегодня действительно просто на зависть. Говорят, утром был сильнейший дождь, но я, к счастью, его проспала. Ну, надо же раз в жизни проспать что-то плохое, а не хорошее. А вообще, вот так живешь и представляешь себе идеальный воскресный вечер, а потом бам, в твоей жизни появляется работа мечты, команда мечты, музыка мечты, слушатели мечты. И ты думаешь, нет-нет, все совсем не так. Это не про зеленый чай, спа и прочее ничего не делание. Это про здоровую рабочую атмосферу, которая у нас здесь на русском есть, присутствует в режиме 24/7. И все это только ради того, чтобы вам было по-настоящему хорошо. 32-й год подряд работаем для каждого из вас. Группа «Фабрика», а еще «Добро» и «А-студио». Все это в ближайшее время. На русском я, Юлия Калинина, с вами до 19.
3: Все будет хорошо.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: 中国汽车的维修和保养。
1: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
2: Серость и обычность не для современных школьников. В магазине подростковой одежды Devil школьные коллекции. Твой неповторимый стиль для учебы здесь. Забегай, школьная и спортформа, рубашки, обувь, рюкзаки. Devil ярко, Devil дерзко. Отдел подростковой одежды Devil. Торговый центр Кита, 3-й этаж, и торговый центр Каскад, 2-й этаж.
3: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
4: Телефон рекламной службы русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна? Я

0: встретимся по-любому.
1: Ну, на самом деле, было бы интересно посмотреть на ту самую птичку, которую достаточно позвать, и она бамс и сорвалась и полетела кому-то навстречу. Нет-нет, это все больше кошкам или собакам, а вот эти летающие крылатые, они больше сами по себе. И вот почему так интересно складывается, что если райская, то очень дорого, если сорок, то воровка, а если ворон, то обязательно черный и норовит все время клюнуть прям в темечко. А ведь куда как лучше, если бы была просто лебединая верность. Вам, друзья мои, от души желаю оказаться в своей стае, чувствовать себя превосходно и летать только с теми, кому вы доверяете.

0: Реклама на русском.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Топ покупок месяца.
7: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
6: А мода C5. Добавить стиля.
7: JQJ7. Впечатлить друзей.
6: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
10: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
11: В тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
16: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
18: Категория 16+.
19: Только съехав от родителей, я узнал, что у меня нет аллергии на шоколад. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

удивительно, насколько нам, девчонкам, важно иметь хоть виртуальный, но все же убедительный пример для подражания. Юлия Зиверт для этого подходит как нельзя лучше. С удовольствием смотрю соцсети певицы и понимаю, что да, я хочу быть вот в такой же потрясающей форме. И желательно, чтобы загар был такой же яркий и чтобы глаза также блестели. Ну, не говоря уже о том, что неплохо бы петь хотя бы в половину так же хорошо. Возможно, мои близкие тогда не страдали бы, потому как петь я люблю, но, увы и ах, не всегда попадаю в ноты. Впрочем, дорогие мои, это не имеет никакого значения, ведь главное – это петь от самого сердца. Сергея Лазарева можете подпевать прямо сейчас, впереди «Five Star Family» и «Ираклий» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви, и детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
9: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
10: Гипермаркет «Офис».
11: Звонок для учителя.
12: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
13: Экономьте с «Офис Мак».
14: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
15: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Да. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
16: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
17: Как я по всему этому соскучился.
16: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
18: Ремонт в квартире. Лучший способ узнать, сколько неприличных слов знает твоя интеллигентная жена. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

что сказать, если кому-то грустно, то действительно стоит спеть. А может быть, станцевать, а может быть, стихи продекламировать. И это кому что больше по нраву. В одном будьте уверены, здесь, на русском, самые любимые, самые яркие, самые запоминающиеся треки вашему вниманию в режиме 24/7. Здравствуйте, если только что к нам присоединились, знайте, что вы вовремя. Я, Юлия Калинина, с вами остаюсь. Хотел сказать до полуночи, но нет, сегодня только до 7 вечера. Далее передам вас Артем Сорокину. До окончания этого часа вместе с вами Денис Клявера планирую послушать Филипп Киркоров, обещал появиться, а также Ирина Дубцова. Очень хочется надеяться на то, что это воскресенье у вас идет четко по плану, а если вдруг что-то планы и нарушает, то это приятные сюрпризы.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 13. Завтра облачно с прояснениями до плюс 17 градусов. Возможны осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
2: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
10: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82.
11: Русское радио. Радио большой страны.

накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох, где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки о твои, плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой?

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. 3000 населенных пунктов Псковской области, в которых проживает более 40 тысяч человек, остались без электричества из-за урагана. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников. По его словам, подключено 3 резервных источника системы электроснабжения, а последствия непогоды устраняют около сотни бригад. На помощь выдвинулись специалисты из Архангельска, Карелии, Вологды, Коми и Ленобласти. Тем временем в Санкт-Петербурге продолжают тушить крупный пожар в складском помещении в Пушкинском районе. Сейчас площадь возгорания сократилась с 82 до 20 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба городского главка МЧС. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Минувшей ночью на Колпинском шоссе начался пожар на складе, где хранилась бумага и полимерные материалы. Возгоранию был присвоен 4-й ранг сложности. Сейчас он понижен до 2-го. Визит спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Стива Уиткофа и зятя президента США Джареда Кушнера в Москву и Киев отложен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. До конца августа поездка вряд ли состоится. Для этого есть определенные причины. Какие именно, не уточняется. Ранее СМИ сообщали о возможном визите Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев на неделе с 10 по 16 августа. Однако он так и не состоялся. Глава МИДа Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что Владимир Путин готов принять американских представителей, если они решат посетить Москву. На Урале стартовал заполярный марафон. В поселок Хар приехали больше 700 любителей бега со всей страны, чтобы испытать себя на непростых трассах со сложным рельефом. У них на выбор 4 дистанции в личном и командном зачетах протяженностью от 6 до марафонских 42 километров. Обязательный минимум – ветровка, заряженный телефон, GPS-навигатор, аптечка, вода и продукты. Маршрут близок к экстремальному. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

Первые таксомоторы с круглосуточной поддержкой появились около 120 лет тому назад, то, если быть точной, в 1907. И я даже представляю, как дам в изящных платьях садились в первые тогда еще неказистые авто и просили: «Ах, будьте добры, дорогой шофер», как тогда говорили через букву «Э», «отвезите меня, пожалуйста, по адресу». Ну а далее отправлялись, безусловно, на какие-то ночные приключения. Может быть, это был карнавал, может быть, это был бал, а может быть, просто кто-то трудящийся до дома добирался. Хотя это вряд ли, ведь жизнь тогда была в совершенно другом темпе. В таком режиме вы не существовали, даже если работаете 24/7, как команда вашего любимого русского. Знаете, что хорошее настроение всегда-всегда будет с вами. Главное, не выключайтесь. Бамс, громкость прибавили, Вика Дайнека запела, и все, жизнь прекрасна и удивительна. Впереди, кроме этого, группа «Градусы», эмоции о свежей вещицей, намек на нас. Меня зовут Юлия Калинина. Всем привет!

0: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
1: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
2: Серьезное отношение с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?

0: крепче, ближе, нам поближе, без остатка растворится.
1: О, эти навеки, они действительно иногда звучат гораздо более красноречиво, чем прямой текст, написанный аршинными буквами. И можно не верить в гороскопы, но иногда вот с помощью намеков, с помощью каких-то малозаметных точек соприкосновения становится понятно, вот этот артист абсолютно точно твой. А все потому, что бамс, у вас один знак зодиака. У вашей покорной слуги Мота день рождения с разницей в 12 дней. Мот появился на свет 2 марта, а Юлия Калинина, знаете наверняка такую, родилась 14-го. И вот мы, как рыба, рыбу друг друга, безусловно, понимаем. Тонкости душевного восприятия никуда не денешь. Я надеюсь, что рядом с вами в этот воскресный вечер находятся те, кто вас целиком и полностью понимает и поддерживает. Но если вы одиноки, знайте, что мы, команда Русского, все для вас.

0: вечера каждый час слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. Удивительно, как одна мелодия может вернуть нас в конкретный день к определенным людям и чувствам. Я хочу вместе с вами вспомнить эти моменты и приглашаю вас в свое закулисье.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: 27 августа. Не пропустите. День Артура Пирожкова на Русском радио. Реклама на русском.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Топ покупок месяца.
6: Амода C5. Добавить стиля.
5: J-Q-J-8 – подчеркнуть свой статус.
6: Амода C7 – собрать все взгляды.
5: Амода и J-Q – выбери кроссовер под свой стиль жизни.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: Комтес Офис Маг.
1: Офис Маг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Да. Очаровательная Мари Гу здесь, на русском. Посмотрела сейчас соцсети певицы. О, да, концерт, выступление, все всегда проходит максимально драйвово и весело. Эта девушка точно знает, как заставить публику двигаться, как заставить сердца биться в унисон. Мари, желаю дальнейших творческих успехов, хотя, судя по всему, они и так наличествуют. Уже на осень расписан плотнейший гастрольный график, и надеюсь, что в этом графике Мари все-таки найдет время для того, чтобы создать очередной хит, который, безусловно, попадет в самое сердечко. Андрей Губин подхватывает.

0: Реклама на русском.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Ты.
3: Подробнее на Т-банк.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
8: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-207-30-08-04. 0+.
9: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
10: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
11: В тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
13: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
14: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
15: Как я по всему этому соскучился.
14: «Адский шеф». 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
16: Для того и две половинки, чтобы сидеть на двух стульях. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

почему-то эта песня, может быть, из-за звук салютов по окончании, а может быть, потому что премьера состоялась зимой, и у меня неизменно ассоциируется с Новым годом. Ах, друзья мои, совершенно не обязательно дождаться какого-то большого календарного праздника для того, чтобы подарить хорошее настроение тем, кто находится рядом. Уже совсем скоро, менее чем через 20 минут, у нас стол заказов начнется, а это значит привет, ваше признание, поздравления будем принимать целый час без перерыва. Ваша задача, как всегда, самая простая – заглядывать в наши мессенджеры, заглядывать в наше сообщество в ВК и в Одноклассниках и оставлять ваше признание. Обещаю все доставить точно в срок 916-003-105,7. Пишите непременно, и пусть этот воскресный день приносит только положительные эмоции вместе с Русским радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 13. Завтра облачно с прояснениями до плюс 17 градусов. Возможны осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
1: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
7: Серость и обычность не для современных школьников. В магазине подростковой одежды «Дэвил» школьные коллекции. Твой неповторимый стиль для учебы здесь. Забегай, школьная и спортформа, рубашки, обувь, рюкзаки. «Дэвил» ярко, «Дэвил» дерзко. Отдел подростковой одежды «Дэвил». Торговый центр «Кита» 3 этаж и торговый центр «Каскад» 2 этаж.
8: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. Династия. Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Arctic Asti. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. До конца августа Россия может получить очередную партию импортного бензина и первую из Турции. В один из балтийских портов идет танкер объемом до 50 тысяч тонн, пишет газета «Коммерсант». Эта импортная поставка бензина станет пятой с июля, о которых стало известно. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что на рынке второй этап напряженной ситуации, но проблемы есть только с бензином, а дистоплива и керосина достаточно. Эксперты полагают, что дефицит прекратится в течение 2-3 недель. Обществознание с 1 сентября будет изучаться в школах только в 9-11 классах. Об этом сообщил в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов. Из программы 8 классов предмет исключат, а освободившиеся часы направят на другие дисциплины. Переход на новую систему проходит поэтапно. Ранее обществознание изучали в 8-11 классах. Министр также сообщил, что о подготовке единых учебников по предмету. Новые пособия для 9 и 10 класса появятся уже в этом учебном году. В России собрали богатый урожай винограда. На этом фоне цены на него могут снизиться на 30%, пишет ТАСС со ссылкой на прогноз Роскачества. Там отметили, что виноградари большинства хозяйств ожидают один из лучших урожаев десятилетия, как по объему, так и по качеству винограда. В Пекине стартовали всемирные игры роботов. Накануне, в первый день мероприятия, пали сразу два знаковых рекорда, установленных людьми. Сразу два автономных робота пробежали 100 метров быстрее 9,58 секунды, то есть улучшили рекорд Усейна Болта. Еще одно изделие прыгнуло в высоту на 2 метра 88 сантиметров. Это почти на полметра выше рекорда, принадлежащего Хавьеру Сотомайору. В Олимпиаде роботов участвует 666 команд из 16 стран, которые выставили на суд публики более 2000 машин. Вернусь буквально через час. Далее стол заказов. Привет и поздравления присылайте Юлии Калининой.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Друзья мои, выяснила, что нынче праздник имеется большой, опять-таки, благодаря вам, день жареной картошки. Когда ты думаешь о том, что вот, если я буду есть жареную картошку, я опять не вмещусь в то самое новое платье, которое приобрела к новому сезону, выбросьте эти мысли из головы. И пусть вся одежда сидит не совсем так, как хочется, зато как тепло становится на душе, когда приходишь домой и пахнет жареной картошечкой. Это я сейчас рассказываю тем, кто, как и я, находится в этот воскресный вечер где-то на рабочем месте. Впрочем, даже если вы за рулем любимого авто или отдыхаете в компании друзей на даче, знайте, что для вас, для всех, для каждого найдется местечко в нашем столе заказов. Не обещаю вам 100 тысяч музыкальных деликатесов, но приветы, десятки и сотни, конечно, будут. Всем добра, всем хорошего настроения. Это Полина желает. Любимая русская, передайте привет в Брянскую область, в город Клинцы. Бондаренко Людмиле Николаевне. Пусть не скучает, не переживает в жизни. Все будет хорошо. Это утверждение. Ждает Алексей, я не стану с ним спорить. Алексей Колесников пишет: «Привет, любимая русская, постоянно вас слушаем, потому что музыка у вас просто классная. Спасибо за то, что вы есть. Спасибо вам, дружище». Людмила сообщает: «С днем рождения Светлану Белову, который живет в Новосибирске. А там, кстати, уже довольно поздно, плюс 4, я насколько помню, про часы. Итак, дорогая Светлана, хоть и под занавес дня, но вместе с Людой из Омска поздравляю вас, желаю крепкого здоровья, радости и удачи. И в день рождения, и на весь следующий год, аккуратно до следующего праздника».

0: Реклама.
1: Hello.
2: Нихао.
3: Синчао.
4: Мерхаба.
1: Привет.
5: 150 стран. Один язык. Язык UnionPay. Карта с кэшбэком от РСХБ. Платите без границ. Подробности на rshb.ru и по телефону 8 800 191 10.
6: Услугу предоставляет АО «Россельхозбанк». Информация действительна 17 июля 2026 года и может быть изменена. Выпуск первой рублевой карты бесплатно. Второй и каждый последующий с комиссией согласно действующим тарифам банка. Выпуск валютных карт осуществляется с комиссией. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций номер 3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года. Срок действия бессрочный.
7: Птица счастья была подозрительно синей.
8: Телефон рекламной службы русского радио Вологде 70-72-82. Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучшее. Останься со мной. Только любимое. Русское радио. Лучшее, любимое на русском.
9: Падает земля, солнце катит, упадет ночь, нам не спрятать.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января.

Фейсбука. С 14-летием удачи и везения во всем. Это пишет прекрасная собой Виктория. Вик, фото на аватарке, как всегда, говорю, огонь. Наши слушательницы самые красивые. Ну и прекрасную маму Викторию поздравляю с рождением умного и красивого сыночка. Юлиан, с первым серьезным днем рождения. Всего наилучшего. А Богдан просит передать привет всей вечерней Самаре и маме Ольге Райбер. Желает доброго вечера, принимается. Привет, русская, зовут меня Макар. Каждое воскресенье мы едем с дачи домой, слушаем ваши песни. Моей маме большой привет, точнее, крестной маме Оксане, двоюродному брату Тимофею. Вы самая лучшая радиостанция. И да, мамочке все-таки тоже привет имеется. Ну что, дорогие мои, оставайтесь на русском, передавайте приветы самым дорогим. Уже совсем скоро вернусь с новой порцией.

0: Реклама на русском.
1: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит Хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Хватамбе на авито.ру 12+.
6: Топ покупок месяца.
7: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
6: Амода C5. Добавить стиля.
7: JQ J7. Впечатлить друзей.
6: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Видел ли я когда-нибудь детектор лжи?
10: Я не просто видел. Я на нем женат. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

Ну да, сегодня танцевать еще можно, а вот завтра с утра пораньше придется сосредоточиться, сгруппироваться, выдохнуть, как перед прыжком в холодную воду, и очередную рабочую пятидневку не просто пережить, а прожить здорово, весело и с удовольствием, ведь это будет завершающая летняя неделя. Людмила Агафонова-Белецкая по традиции всем нам привет передает, всей команде «Русского» наилучшие пожелания. И да, Людмила, очень рада, что у вас проходил в городе Камыш на арбузный фестиваль, уверена, что было вкусно и очень красиво. А Михаил Владимирский говорит спасибо за позитив. Арине Михайловне большой привет за учебу, помощь, ценные советы, поддержку. Огромное спасибо. Нина сообщает. Хочу передать привет дочке Василисе. Люблю ее очень-очень. Готовим с ней на зиму фаршированные перцы. Немного устали, хочется поднять боевой дух. Ну что, обязательно поднимем. Девчонки, вы молодцы. Я уверена, что у вас классные заготовки получились. Алексей сообщает. Передайте привет всем, кто меня знает. Всем хорошего настроения. Алексей, спасибо. Ваше пожелание принимаю и на свой счет. А дружной семье Кирпичева Александра большой привет. Это Екатерина Долматова пишет. Катенька, вам и всем, кто рядом, мои наилучшие. Стол заказов на русском продолжается. Ждем только вас.

0: что, дорогие мои, я надеюсь, с полетами как во сне, так и наяву все в полном порядке. Если в ближайшее время собираетесь в отпуск отправиться, то тогда отдыхайте как следует за нас, за трудящихся. Анютка передает привет самому лучшему на свете другу Сане. Дружит уже 15 лет, и хочу признаться, что да, Саня, ты замечательный друг. Очень нравится ваша радиостанция. Спасибо, любимая русская, за то, что вы есть. Для меня, как всегда, пожелание позитивного эфира. Анечка, спасибо вам за то, что вы у нас есть. Александра сообщает Мишке от любящей жены Саши большой привет и от сыночка Стапа наилучшие пожелания. Хочется, чтобы все мы поскорее все вместе были дома. Александра, Александра, так и хочется поответить, этот город наш с тобой. Марина передает привет маме, мы сейчас едем по Исландии и сегодня видели китов. Вау, вот это круто! А что, песню удалось услышать, Марин? Мам, я тебя очень люблю, дочка Марина пишет и всем добра желает. Хочу передать привет всем, кто едет сейчас с дачи. Любимым друзьям Марине и Сереже большой привет. Это пишет прекрасная собою Натали.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Гипермаркет «Офис Мак».
3: Звонок для учителя.
4: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
2: Экономьте с «Офис Мак».
4: ООО «Офис Мак» АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: В тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
11: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
13: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
12: А сыновья ведь с неба не падают.
14: Я ваш сын.
12: Или падают.
15: Никакой ты ему не сын.
16: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
12: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
17: Хорошо посидели? Это когда не разошлись, а расползлись. Рекламная служба русского радио 5-7.

0: Дорогие мои, про любовь, про радость, про настроение хорошее, про все светлое в этом мире есть сообщение в нашем столе заказов. Любимую, самую прекрасную, единственную, неповторимую жену Танечку с днем рождения. Всегда будь нежной, ласковой, доброй, прекрасной. Это пишет Алексей из Германии. Дорогой Алексей, вам большой привет. Спасибо за то, что вы вместе с нами. А Валентина сообщает: привет, любимая русская. Сегодня день рождения моего любимого братишки Игоря. От всей души поздравляю, желаю всего самого хорошего. Здоровья, мирного неба, радости и удачи. Люблю тебя и обнимаю. Сейчас сидим за праздничным столом, слушаем любимое русское. Вот это действительно отличная традиция. Напротив меня уже коллега мой, сидит Артем Сорокин. Тем, несмотря...
1: Привет!
0: Да, привет!
1: Всем большой привет, добрый вечер!
0: Несмотря на то, что у нас с тобой нет сегодня праздничного стола, есть ощущение счастья просто от встречи, согласись?
1: Согласен, и у нас на кухне всегда есть праздничный стол. Хочу поделиться со слушателями. Тут то Максиму Привалову в русский старт принесут огромный торт, то еще что-то. Короче говоря, мы все немножко поправляемся после работы на русском.
0: Конечно, все так и есть. Но вместе с тем я не могу не заметить, что у нас все калории просто как ветром сдувают, потому как мы работаем в таком драйвовом позитивном режиме.
1: Делимся, просто... делимся, все уходит, и одновременно танцуем, а Антон Кравченко иногда и планку делает в студии. Короче, семья, да.
0: Дорогой мой Артем, я тебя благодарю за просто за то, что ты пришел, за то, что ты сегодня бодр, весел и прекрасен. Желаю тебе хорошей смены. Друзья мои, я с вами прощаюсь до завтра, до 6 вечера. Было здорово, как всегда. Юлия Калинина.
1: Пока.
0: Пока.
2: Стол заказов русского радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 13. Завтра облачно с прояснениями до плюс 17 градусов. Возможны осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
3: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В Спортавто, конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
5: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
6: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна? Любимая на русском.

0: только лучшее.
1: Все это само.
0: Слушайте лучше. Любимое на русском.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Президент заявил о нерешенных проблемах с топливом, однако правительство решает проблему и держит ситуацию под контролем, отметил Владимир Путин. Проблемы с поставками топлива начались в конце мая, со временем в крупных городах ситуация нормализовалась, однако в последние недели на автозаправках вновь образовались очереди, в том числе и в Москве. На днях вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия начала завозить бензин из-за рубежа. Цены на арбузы и дыни заметно подскочили. Средняя розничная цена арбузов составила 46,5 рублей за килограмм, а дынь 107 рублей. Это данные Росстата. За год стоимость арбузов выросла на 31%. Цена на дыни увеличилась менее значительно на 26%. Сейчас отечественные арбузы занимают примерно 80% ассортимента в крупных торговых сетях. Дыни около половины. Основными регионами производства остаются Астраханская, Волгоградская, Оренбургская области, Краснодарский, Ставропольский края, а также Дагестан. Мошенники стали представляться технической поддержкой Телеграма и запугивать пользователей угрозой блокировки их аккаунтов. Об этом сообщила РИА Новости. Злоумышленники утверждают, что якобы обнаружили подозрительную активность и получили множество жалоб на учетную запись. Они грозятся ограничениями из-за нарушений этих правил. Чтобы доказать невиновность, жертву просят перейти по ссылке для якобы подтверждения аккаунта. В случае отказа мошенники угрожают блокировкой, а после перехода по необходимой ссылке у человека похищают учетную запись. Российская команда Team Spirit в третий раз стала победителем международных соревнований по игре Dota 2. В финале турнира в Шанхае Team Spirit обыграла другой российский коллектив Team Vision со счетом 3-2. Призовой фонд превысил 3,3 миллиона долларов. Это примерно 266 миллионов рублей. А победителю достанется почти половина этой суммы. Вернусь буквально через час. Далее в эфире «Хиты на русском» и Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Артём Сорокин
0: на русском радио.
3: А все-таки воскресенье самый короткий день на неделе, потому что утром ты думаешь, что у тебя целый день, в обед понимаешь, что уже почти вечер, а вечером осознаешь, что все, что планировал на выходные, ты успешно откладываешь на следующую субботу. Но главное сейчас не паниковать, не грустить, друзья. Да, 7 вечера в столице. Ну, просто будем правильно, красиво, с наслаждением проводить ближайшие часы. Как раз в помощь нашей любимой, обожаемой песни русского радио «Хиты», «Суперхиты». Начнем мы с «Иванушек», классика «Беги». Меня зовут Артем Сорокин, я желаю вам приятного вечера. Вечер будет у нас замечательный, оставайтесь.

Огромный выбор станков в магазине «Бобер». Для любых задач, от небольших работ до масштабного производства. Доступные цены, проверенные бренды. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: Форма, рубашки, обувь, рюкзаки. Дэвил ярко, Дэвил дерзко. Отдел подростковой одежды Дэвил. Торговый центр Кита, 3 этаж, и торговый центр Каскад, 2 этаж.
1: Внимание! В стоматологии Династия действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. Династия. Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Радио.

Пирожков на русском радио. Артур Пирожков. Кстати, на следующей неделе у нас будет день Артура Пирожкова. Друзья, будут звучать его песни с комментариями, историями создания некоторых опусов, шедевров. Я не побоюсь того слова, произведений искусства. Так что обязательно с понедельника и до конца следующей недели слушайте русское радио. И будем воспринимать, узнавать что-то новое и, конечно же, наслаждаться нашим любимым артистом. Артур Пирожков, мне кажется, это уникальное творчество. Единица в нашей стране. Впереди на русском радио Мото Артик и Асти, Дмитрий Маликов в золотой истории, а прямо сейчас Александра Воробьева, 19:16 в столице, русское радио. С вами сегодня приготовили для вас просто супер коктейль из песен.

0: Реклама на русском.
1: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
2: Гипермаркет Офисмаг.
3: Звонок для учителя.
4: А Офисмаг для родителя. В гипермаркетах Офисмаг уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
2: Экономьте с Офисмаг.
5: О, Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
6: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера».

0: эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+. Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
3: Категория 16+.
4: Когда мужчина говорит, что внешность не главное, он имеет в виду свою собственную внешность. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
1: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

А вот знаете, когда я жил в Краснодарском крае и отдыхал иногда в районе Геленджика, каждый раз, когда смотрел за горизонт, как спели Мот и Артик Асти, думал, вот а сколько бы потребовалось времени, если бы в голову пришла такая безумная идея Сорокину плыть из Геленджика, скажем, в Турцию на надувном матрасе. Безумная идея, вот сидел и фантазировал. Ну так вот, даже если отбросить реалии, холод, ветер, волны, еда, сон, вот чисто теоретически от Геленджика до ближайшей точки в Турции примерно 288 километров. Без учета течений при гребле со скоростью 3 км в час до города Трабзон, 288 км в час, как и сказал, 288 км до него примерно 4 дня непрерывной гребли. Так что теоретически возможно добраться за 4 дня до ближайшей турецкой земли, но фактически это все-таки верный способ пополнить списки пропавших без вести. Так что не рекомендую, только что разве в виде фантазий.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! С вами Алла Довлатова. Хочу сегодня поделиться с вами красивым крылатым выражением, которое является комплиментом либо красноречивому рассказчику, либо человеку сообразительному. «За словом в карман не полезет». И вновь вспомним быт наших предков. На Руси карманом называли специальный мешочек или сумку, которую носили на шее или поясе. Носили карманы не только крестьяне, но и знатные особы. У дам карманы были на тоненьком пояске, у мужчин поверх штанов. Для доступа к карманам в швах верхней одежды оставлялись специальные разрезы. Выходило, что добраться до карманов было не так уж и легко, как и их владельцам, так и ворам. От них-то и прятали свое добро так далеко. Достать из карманов вещи было не очень удобно, но это требовало времени. Отсюда и пошло. Человек, который не лезет за словом в карман, это тот, у кого нужные слова всегда наготове. Их не нужно долго искать или доставать. У него на все готов ответ. Есть ли у иностранцев свои аналоги этого выражения? Есть. Англичане говорят «готовый язык». Французы имеют остроумие, как будто деньги в кармане. А у немцев же есть выражение «у него слово не лежит перед». Да, не по-русски сказано. Конечно, все эти выражения нашему в подметке не годятся. Вот, кстати, еще одна крылатая фраза, о которой я вам обязательно как-нибудь расскажу. До скорой встречи на любимой волне. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Знаете, чем отличается подарок из универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
8: Как я по всему этому соскучился.
7: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: Говорят, грибы пошли. Приехал в лес. Стоят. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

еще раз, да еще много-много раз. Алиса Морозова на русском радио 1000 раз. Правда, мы тут с моим коллегой Андреем Макеевым, как-то слушая эту песню, заметили, что в каком-то одном месте Алиса Морозова поет не 1000 раз, а 1000 роз. Или нам показалось это, или это действительно так. Но иногда, вот слушая внимательно песни русского радио, есть ощущение, что наши артисты могут намеренно менять какие-то словечки, делать текст таким более хитрым, вставляя в текст такие музыкальные пасхалки. Или нам это кажется, или мы хотим это слышать, поэтому оно там кажется, или это действительно так. В общем, есть повод приглашать наших артистов и расспрашивать их про их музыкальные загадки и музыкальные пасхалки. 19:48, столица, с вами Русское радио. У нас впереди много-много любимых, лучших песен этим вечером. Меня зовут Артем Сорокин. Я вам желаю прекрасного настроения, несмотря на финал воскресенья. Чем бы вы ни занимались, пусть все получается. Под песни, конечно.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер TU-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 13. Завтра облачно с прояснениями до плюс 17 градусов. Возможны осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
2: Я

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Центр избирком отправил приглашение коллегам из более чем 100 стран прислать наблюдателей на выборы в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Она также отметила, что уже общалась с коллегами из Турции и Пакистана, которые обещали приехать на выборы. Голосование пройдет в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Между тем, сегодня выборы парламента прошли в Казахстане. Явка составила 74%, а Памфилова была там наблюдателем и сказала, что Россия может использовать некоторые нововведения, которые были у соседей. На Камчатке прошла операция по эвакуации туристов, застрявших из-за размытых дорог в районе вулкана Плоский Толбачик. Там были заблокированы 117 путешественников и 32 водителя. Для спасения людей спасатели организовали вертолетные рейсы. Среди эвакуированных оказались граждане России, Китая, Испании и Белоруссии. Никому из туристов медицинская помощь не потребовалась. Бюджет России обеспечен ресурсами, и проблем с финансами в стране нет. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. Ранее Минфин сообщил, что дефицит российского бюджета с начала года составил порядка 6,5 триллионов рублей. Это около 2,8% ВВП. Президент поручил правительству выявить регионы с наиболее сложным бюджетным положением и направить этим субъектам дополнительную поддержку в размере 100 миллиардов рублей. Российские гимнасты стали первыми в общем медальном зачете чемпионата Европы. Наши атлеты завоевали 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых медалей с учетом юниорских соревнований. Второе место у Италии, тройку замыкает Великобритания. Турнир в Загребе завершился сегодня. У лидеров сборной России возникли проблемы с получением виз в Хорватию. Они рисковали пропустить чемпионат, но в последний момент смогли оформить документ. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Иногда я жду тебя, как звезда веду тебя. Интересно, что как раз в этот день, в 1935 году, было принято решение о замене двуглавых царских орлов на башнях Московского Кремля пятиконечными звездами. Да, первые звезды были изготовлены из нержавеющей стали и красной меди, а знаки серпа и молота на них из уральских камней самоцветов. Они были установлены в октябре 1935 года, украшали Кремль почти два года, но из-за атмосферных осадков самоцветы потускнели, потеряли свой праздничный вид. Позже было принято решение установить на пяти кремлевских башнях рубиновые звезды. Для равномерного и яркого освещения всей поверхности звезды изготовили уникальные лампы накаливания мощностью 3700-5000 ватт, а для предохранения звезд от перегрева специалисты разработали особую вентиляционную систему. У кремлевских звезд двойное остекление, внутри молочное стекло, снаружи рубиновое. Ну и новые звезды зажглись на кремлевских башнях 2 ноября 1900 1937 года. С тех пор они горят днем и ночью. Такая вот история. Ну, а повторюсь, 23 августа 1935 году было принято решение о замене орлов на звезды. Ну, у нас тут на русском радио в этот замечательный вечер звезды, конечно, российского шоу-бизнеса самые лучшие, самые любимые. Скоро блестящие Стас Костюшкин, Валерия прямо сейчас.

Песня всех стюардесс на русском радио, а я все летала, группа блестящая. Насчет стюардесс, кстати, загадка вам, друзья. Как вы считаете, где я могу увидеть стюардесс каждую неделю? Ну, примерно, каждую неделю. Работаю в аэропорту? Нет. Встречаю кого-то в аэропорту? Тоже нет. В самолетах часто провожу время? Тоже нет. Ответ прост. Живу на севере Москвы, недалеко от аэропорта Шереметьево. И вот знаете, в нашем ЖК, который недалеко от Шереметьево, иногда вижу, как из такси выходят стюардессы после рейсов. В форме, красивые, подтянутые, идеальные, выглаженные и, в общем, приезжают домой, в свой дом заходят. Или наоборот, едут в аэропорт на очередной вылет, выходят из подъезда с чемоданчиком, а вот так и хочется сказать: «Девчонки, я с вами! Заберите меня в полет, готов посидеть даже в багажном отделении!» Так хочется куда-нибудь в очередной раз отправиться в отпуск. Чего вам и желаю, друзья, если есть еще возможность куда-нибудь отправиться. Август заканчивается, впереди сентябрь у нас.

Позавчера, 21 августа, Мари Краймбрери отметила день рождения. Ей исполнилось 34. В честь этого она устроила фотосессию и опубликовала пост в соцсетях. «Большое счастье знать, что каждый предыдущий год был лучшим в моей жизни. Ну а муж Марии, Давид Манукян, он же Дава, публично поздравил супругу. Он опубликовал совместное фото, где пара на пляже, и написал такие трогательные строки. «Жена, сильнейшее слово, которое я мечтал произносить. Люблю тебя больше, чем вчера, но меньше, чем завтра». Сложная фраза, я, честно сказать, не с первого раза понял. Давайте еще раз. «Люблю тебя больше, чем вчера». Здесь все понятно. «Но меньше, чем завтра». Но завернул. Опасная фраза. С первого раза можно не понять. Мария ответила в комментариях. «Спасибо, любимый муж». Ну, а мы на русском радио еще раз поздравляем Мари Краймбрери. Что пожелать ей? Хитов, счастья, вдохновения, ну и оставаться такой же сверкающей.

0: день Артура Пирожкова. Она решила с утра и до вечера. Каждый час слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. Каждая из этих песен для меня абсолютно отдельная история. В этот день я стану к вам еще ближе и расскажу то, что обычно остается за кадром.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: 27 августа. Не пропустите. День Артура Пирожкова. На русском радио. Реклама на русском.
3: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: В тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
10: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Искусственному интеллекту требуются люди для выполнения черновой работы. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: Давай, Мона! Есенин называется эта песня. Да, все мы воскресным вечером немного поэты, немного Есенины. А как бы мог сказать великий поэт? Закат жевал, закат, закат, в окне тоска, в душе раздрай. Я выпил чай, надел халат, а завтра снова понедельник, ай. Ну вот так вот, примерно так, мне кажется, мог бы сказать Сергей Есенин по поводу воскресного вечера. 20:45 в столице. Всем привет, меня зовут Артем Сорокин. Я вам желаю, чем бы вы ни занимались в данный момент, пусть все получается, хорошего времяпрепровождения, есть еще у нас немножко времени отдохнуть и послушать, и, может быть, прогуляться, и с кем-то пообщаться, и прекрасно вкусно поужинать, принять ванну, выпить чашечку кофе.
1: Артем Сорокин. Солнце спрятано.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L номер TU-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 13. Завтра облачно с прояснениями до плюс 17 градусов. Возможны осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

что слушает страна. И как бы ни старался, не говори.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Цены на социальные позиции сахара в 6 регионах снизились на 7%. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба, передает ТАСС. Это произошло благодаря соглашению между региональными властями и участниками рынка в Курганской, Оренбургской, Ростовской, Липецкой, Орловской, Ивановской областях, а также в Карелии и Крыму. Большая часть подобных соглашений касается 24 категорий социально значимых продовольственных товаров. Среди них хлеб, молоко, сливочное и подсолнечное масло, куриные яйца, мясо птицы, свинина, говядина, гречка и картофель. Между тем, в мире назревает дефицит кофе сорта арабика. Причина – ливни в Бразилии, из-за которых пострадал урожай на главных плантациях страны, пишет Bloomberg. В подавляющем большинстве случаев возникает проблема с качеством зерен, в результате чего кофе приобретает более высокую степень ферментации. Около 20% кофейных зерен в стране были смыты тропическими дождями. Обычно этот показатель составляет 5-7%. Фьючерсы на арабику на лондонской бирже с июня выросли на 35%. Визит спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Стива Уиткофа и зятя президента США Джареда Кушнера в Москву и Киев отложен, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. До конца августа поездка вряд ли состоится. Для этого есть определенные причины, какие именно, не уточняется. Ранее СМИ сообщали о возможном визите Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев. Тренд на винил в России не спадает. Продажи техники для прослушивания пластинок увеличились более чем в 1.5 раза. По данным маркетологов, чаще всего россияне выбирают недорогие модели со встроенными колонками и Bluetooth-модулями. При этом растет интерес и к более профессиональным проигрывателям. Продажи самих пластинок также увеличились на 43%. Эксперты говорят, что пожилые возвращаются к пластинкам молодости, а для молодых винил невероятно модный. Вернусь буквально через час. Далее в эфире Артем Сорокин и лучшая музыка на русском.
0: Новости на русском.
2: Артём Сорокин. Артём Сорокин.
3: Артём Сорокин на русском радио.
4: Ох, как-то грустненько. Ну что, 3 часа у нас до конца воскресенья, 21.02 в столице. Понедельник приближается, и я сейчас подумал, что самые страшные слова кончаются на «льник». Начальник, будильник, понедельник. А что, если свою рифму добавить в это слово? Бездельник. Или нет? Или все-таки не будем бездельничать в понедельник, как вы считаете?

11 лет назад, в апреле 2015 года, Arctic Asti представили песню «Никому не отдам» из альбома «Здесь и сейчас». Это был первый трек, кстати, который вывел группу на новый уровень. В 2016 году Arctic Asti были номинированы на премии РУ-ТВ в номинации «Лучший старт» именно за песню «Никому не отдам». Вот сложные чувства, правда, друзья, когда слушаешь эту музыку 11 лет спустя? А представляете, послушать ее еще через 11 лет. Ностальгия, мне кажется, будет вообще запредельная. Ну, как в 26-м году мы сейчас слушаем, например, «Иванушек Снегири» или «Руки вверх 18 мне уже». Ностальгия. Ох, опасное чувство. Приятное, но опасное. Надо его дозировать, мне кажется. Кстати, насчет «Руки вверх» у нас впереди «Назови его как меня». Как раз очень старая, но любимая песня. «Ираклию уйти или остаться» чуть ранее. Кристина Орбакайте. «Свет твоей любви уже здесь».

«Назови его как меня». На русском радио «Руки вверх». Да, имя человека – это его судьба, и надо, конечно, 100 раз подумать, как называть сына или дочку. Вот какие у нас сейчас в стране самые популярные имена? По данным реестра ЗАГС, на июнь 2026 года пятерка лидеров по популярности среди имен для мальчиков в России. Так, на 5-м месте – Тимофей, на 4-м месте – Матвей, на 3-м месте – Артем, на 2-м месте – Александр, на 1-м месте – вот никогда не догадайтесь, какое имя сейчас самое популярное среди мальчиков в России. Не догадайтесь. А я вот подожду. Давайте подумаем. Подумаем. 1, 2, 3, 4, 5. Кто что думает? Михаил! Вообще не узнал бы, не догадался, что Миша сейчас на 1-м месте. Так, среди женских имен самых популярных в России в 26-м году входят: на 5-м месте Варвара, на 4-м месте Василиса, на 3-м месте Ева, на 2-м месте Анна и на 1-м месте, ну опять же, как вы думаете, кто на 1-м месте? Ох, хорошее имя, мне нравится. Классное имя, кстати. София! Вообще бы не догадался, что София и Софья на 1-м месте. София, Алешка, Софья, Алешка! Как в «Гардемаринах вперед», помните? Было-было.

0: песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.
0: Русское радио.

0: пошутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Мобильное приложение русского радио.
3: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на campageta.t2.ru.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
11: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
12: В тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
1: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru. 12+.
13: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Отключили горячую воду. Начался сезон закаливания, беготни с кастрюлями, мытья головы в раковине. Обожаю лето. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Что же ты с нами делаешь? Воскресный вечер. Уж вечер воскресенья, сплошное потрясение. Ох, что-то неохота нам завтра на работу. 21.46 в столице, здесь Русское радио. Надо сейчас как-то выдохнуть, друзья. Настроиться на хороший, добрый лад, передать друг другу привет и пообщаться, сказать нужные, важные слова и вообще уделить внимание тем людям, которым вы по каким-то причинам мало уделяли внимания на уходящей неделе. Все это в следующем часе в столе заказов Русского радио. Он уже практически начался. Практически. Плюс 7-916-003-105-7. Пишите, придумывайте. Как всегда, кто успел, того и тапки. Кто вперед написал, того приветы и, в общем-то, и прозвучат. Так, ну что, слушаем мы прямо сейчас звонкого ностальжи. Я вас жду в следующем часе. Никуда не уходите.
1: Артем Сорокин на Русском радио.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Кремле допустили встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на ноябрьском саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС в Китае. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. При этом он добавил, что никакой конкретики по этому поводу пока нет. Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Президенты России и США поддерживают регулярные контакты, в том числе по телефону. Обществознание с 1 сентября будет изучаться в школах только в 9-11 классах. Об этом сообщил в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов. Из программы 8 классов предмет исключат, а освободившиеся часы направят на другие дисциплины. Переход на новую систему проходит поэтапно. Ранее обществознание изучали в 8-11 классах. Министр также сообщил о подготовке единых учебников по предмету. Новые пособия для 9 и 10 классов появятся уже в этом году. В Казахстане завершились парламентские выборы. Явка составила более 74%, сообщает Центральная избирательная комиссия. Вступившая этим летом в силу новая конституция упразднила прежний двухпалатный парламент в республике, состоявший из Мажилиса и Сената. Вместо него создали однопалатный Курултай, теперь это высший представительный и законодательный орган страны. Он будет состоять из 145 депутатов, избираемых исключительно по партийным спискам. Энергетики из Новгородской области встретили медведей во время обхода линий электропередачи. Специалисты зачастую видят там диких животных. Они выходят из леса из-за непогоды, которая их дезориентировала. Недавно по региону прошелся ураган. Ранее сообщалось, что примерно 30 медведей стали частными гостями популярных среди туристов яблоневых садов на Алтае. Животные приходят туда из-за отсутствия урожая кедрового ореха в тайге. Вернусь буквально через час, а далее в эфире ваши приветы и поздравления. Стол заказов и Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Вот как обычно бывает, когда у человека день рождения, его поздравляют мама, папа, братья, сестры, операторы сотовой связи, банки, магазины косметики. Мне вот присылают на почту мой почтовый сервис, а еще всякие мессенджеры, спортивные магазины, мебельные салоны, доставки суши, аптеки даже шлют. Но всего этого недостаточно, точно. Пока на русском радио привет и поздравления с днем рождения не прозвучит, спать нельзя. Пишите, друзья, +7 916 003-105-7. Мы начинаем стол заказов. Номер, который я назвал, это номер наших мессенджеров. Пишите в любые мессенджеры, увижу везде. Ну, а мы начинаем прямо сейчас передачу приветов глобальную. Артем, привет, срочно передай привет. Кому? От Кирилла из Москвы, всей семье. Мы в понедельник с семьей умотали в Санкт-Петербург. Полчаса назад приехали уже в Москву. Всем отличного воскресного вечера, желает Кирилл. И прикрепляет 5 фотографий, где Кирилл в Петропавловской крепости, ну, в смысле, рядом с Петропавловской крепостью, а не внутри. Финский залив, Петергоф, Нева, Казанский собор. Кирилл, ну что сказать, я тебе, честно сказать, даже немножко завидую. Очень бы хотел сейчас поехать в Санкт-Петербург, а может быть даже и с твоей семьей поехать погулять, почему нет, но вот вынужден пока пребывать в Москве. С другой стороны, радуюсь тому, что нахожусь вместе с вами, со слушателями русского радио. Начинаем стол заказов.
3: Я люблю

0: Русском радио стартовал стол заказов. Сергей Язенцев пишет: «Здравствуйте, хочу передать привет коллегам нашего завода в городе Клин, особенно Поляковой Ирине. Ира, на тебя вся надежда этой ночью. Вся сменная равняется на тебя. Не спи. С приветом, Сергей Язенцев. Ирина, ну не спите, не спите, не спите. У вас ответственное производство. Скажу так, если на вашем производстве что-то пойдет не так, мужчины поймут, потому что там пенное производит, то многие будут недовольны. Русское радио, добрый вечер. Сегодня нашей подруге Наташе Чечериной день рождения, точнее, юбилей. Наташа, пусть паспорт пишет 50, но мы-то знаем, что тебе не больше 25. Семейка Кузнецовых из Лобни.
1: Реклама. Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Серость и обычность не для современных школьников. В магазине подростковой одежды Дейл школьные коллекции. Твой неповторимый стиль для учебы здесь. Забегай, школьная и спортформа, рубашки, обувь, рюкзаки. Дейл ярко, Дейл дерзко. Отдел подростковой одежды Дейл. Торговый центр Кита, 3 этаж, и торговый центр Каскад, 2 этаж.
3: Привет. Скоро школа. У детей ОГЭ, ЕГЭ в этом году. Голова кругом. Где подготовиться к экзаменам?
4: Привет, Ира. Мои учились в компьютерной школе «Энергетик». Аня математику, Артем русский, сдали на пятерке. Кстати, в «Энергетике» до конца года скидка 20% на второй курс.
3: Подскажи телефон.
4: Записывай 547-043. 547-043.
3: Спасибо, бегу звонить.
5: Компьютерная школа «Энергетик». Сэмера, дом 1, Ленинградская, дом 71, бизнес-центр «Сфера». Успейте записаться со скидкой 20%.
6: Быстрее, выше, сильнее. Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
7: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
8: Я жуку знаю, птицы путь покажут. Не всегда лучше там, где проще.
7: Русское радио.
9: Крепче обнимай, май-май-май. Сердце прижимай, май-май-май-май.
7: Только любимое. Только лучше.
10: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
7: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но мы тут традиционно завершаем воскресенье приветами, общением, поздравлениями, различными приятными словами. Ну, это хорошая такая традиция, чтобы следующая неделя была удачной. Марина пишет: привет, любимое русское радио. Привет Марине, Алану, Амине и Боське, которые едут с потрясающего зоопарка в Нальчике. Больше всего понравились львы. Да, кстати, львы в зоопарке — это вообще отдельная история. Помню, жил недалеко от Краснодарского зоопарка. На другой стороне озера Старая Кубань, и вот вечером выходишь в парк гулять, такой львиный рык где-то там вдалеке. Это да, львы, они, конечно, производят впечатление. Русское радио, Татьяна пишет: передайте привет моей семье, мужу Алексееву Сереже и сыновьям Диме и Саше, я вас люблю. Добрый вечер, Любовь Николаевна пишет: поздравьте, пожалуйста, мою маму с юбилеем, сегодня ей 80 лет, желаю ей здоровья, счастья, много-много радости, она наша самая лучшая, мы ее обожаем. Елена пишет: привет из Крыма, большой привет всем хорошим людям, особенно привет семье, сыну, дочке, их половинкам, внучечкам и внучку. Спасибо русскому радио. +7 916 003 105,7. Пишите в наши мессенджеры.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Здравствуйте, любимое Русское радио. Пишет вам Джаухарат Гербекова из Карачаева-Черкесии. Сегодня у моей дочки Лауры день рождения. Лауры или Лауры. От всей души хочу поздравить ее с этим днем. Желаю ей крепкого здоровья, счастья, исполнения всех желаний, мира, добра. Любим тебя очень, Лаурочка. Спасибо, Русское радио. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет Виктории из города Омска от Малого. Спасибо большое. Малой, он же Дамир, я так понимаю. Ну, вижу имя. Вижу ваше имя. Привет из Крыма всем. Это написал Максим. Елизавета Баранова пишет. Здравствуйте, Русское радио. Хочу поздравить своего мужа Максима с годовщиной нашей свадьбы. Очень люблю тебя. Ты самый лучший муж. Мне безумно с тобой повезло. Елизавета из Воронежа. Роман Буров. В этот холодный воскресный вечер августа привет летит с берега Белого моря города Северодвинска. Всем моим родственникам особый привет хочу передать своей любимой мамочке Буровой Наталье Владимировне, которая сейчас на даче варит варенье из морожки. Какая прелесть! Я, кстати, в этом году морожку попробовал, ну, не впервые, во второй раз. Невероятно необычная ягода. Очень необычная ягода. Что-то такое, вот, знаете, смесь, даже не знаю. Так вот, если вкус облепихи облегчить в несколько раз, сделать такую пресную облепиху, я бы это так сказал. Ну, что-то такое отдаленное. Не знаю, может быть, ошибаюсь. Мамулечка, мы тебя очень любим. Спасибо за баньку и чай с пирогами и северными пряниками. Твой сын Роман Буров из города Северодвинска. Передайте Светлане привет и включите для нас хорошую песню. Это Аделька. Привет, Русское радио. Пожалуйста, клевого парня Андрюху с днем рождения. Мало Николаевка, живи на все 100. Это сообщение от Натальи. Стол заказов на русском продолжает Валерия.

0: Русском радио продолжается стол заказов. Екатерина Коновалова пишет: привет всем, поздравьте нашу Марину с днем рождения. Привет из города Кирсанов. Марина, всего самого приятного, приятных моментов в жизни. Мы тебя любим, семья, муж, брат, сноха, племянники и мама. Так, Николай Попов, я вижу, выложил у нас на странице ВКонтакте свой диплом. Поздравляем Николая Попова с тем, что он получил диплом. Диплом звукорежиссера. Это очень здорово. Город Старый Оскол, Николай, представляю, какие у вас уши мощные. Вы все слышите, все слышите. Артем, привет. Людмила пишет: отдельный привет ведущему Антону Кравченко. Сегодня решилась купить, попробовать арбуз. Всем вам, мои родные, самые любимые диджеи, ведущие новостей. Хорошего начала недели. Прекрасной погоды, все будет хорошо. С любовью целую и обнимаю, ваша Людмила. И фотографии арбуза Люда прикрепила. Добрый вечер, Русское радио, в этот холодный воскресный вечер. Привет летит из города Северодвинска всем моим родственникам. Особый привет хочу передать своей любимой мамочке Наталье Владимировне, которая сейчас на даче. Поздравляю свою самую любимую супругу с годовщиной нашей свадьбы. Один год семейной жизни. Елизавета, я тебя люблю. Отмечаем на даче. На работу не надо, у нас отпуск. Максим Баранов написал привет. Так, Ангелина Масенкова, Русское радио. Сообщите, пожалуйста, Равилю, что Ангелина любит его и родит ему много детей. Какое сообщение?
1: Не посмела держать. И лучше друг делает худший расклад. И как назло.

0: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
1: 15+. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Жена, сын, теща уехали на море. Я остался дома один. И как вы думаете, кто лучше отдохнул? А? Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Финальное сообщение. Доброй ночи. Хочу передать привет Александру. Люблю тебя, мое солнышко. Спасибо, что ты есть. Это Полина из Москвы. Юлия пишет. Доброй ночи. Хочу передать привет моему любимому мужчине Паше. Люблю тебя, мой дорогой. Ты лучший и единственный. Далее. Привет, Артем. Хочу передать привет самому прекрасному другу на свете Сане. Он самый лучший. Спасибо большое за дружбу. 15 лет дружим. Это пишет Анюта. И, конечно же, большое спасибо русскому радио за прекрасный вечер. Смотрю, что есть у нас еще в мессенджерах. Привет, Артем, прочитай, пожалуйста, сообщение. Это очень важно. Привет, Саша из Калининграда. Сашуля, давай распишемся. Люблю, Наталья. Все кольца твои. Ждем сообщения от Сашули. Дальше. Здравствуйте, передайте Александру привет. А еще передайте ему, что я его очень люблю. Полина Агатий из города Москвы. Русское радио. Сообщите, пожалуйста, Равилю, что Ангелина любит его и родит ему много детей. Ангелина Масенкова написала. Светлана, добрый вечер, дорогое русское радио. Поздравьте, пожалуйста, нашу сестричку Шалухину Лену из города Шубекино с юбилеем. Мы все ее очень любим. Желаем мира, здоровья и добра. Привет, русское радио. Хочу послушать песню «Бис» и поздравить всех с днем жареной картошки, пишет Мария. Пусть день будет таким же теплым и уютным, как тарелка горячей картошечки. Всем отличного настроения, Мария из города Тольятти. Екатерина, спасибо за прекрасный вечер в компании русского радио. Передайте привет любимому мужу. Леша, едем в пробке, не надо грустить. Люблю тебя уже 20 лет. И сыну Паше Титову. Все, завершаем стол заказов.

0: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
1: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна? Русское радио.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. До конца августа Россия может получить очередную партию импортного бензина и первую из Турции. В один из балтийских портов идет танкер объемом до 50 тысяч тонн, пишет газета «Коммерсант». Эта импортная поставка бензина станет пятой с июля, о которых стало известно. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что на рынке второй этап напряженной ситуации, но проблемы есть только с бензином, а дистоплива и керосина достаточно. Эксперты полагают, что дефицит прекратится в течение 2-3 недель. В Иркутске ликвидируют последствия мощного ливня. Минувшей ночью город практически ушел под воду. За 4 часа выпала половина месячной нормы осадков. Сначала затопило улицы вместе с припаркованными автомобилями, затем с тротуаров потоки устремились в подвалы и на первые этажи зданий. В одном из домов вода продавила часть стены и залила подъезд. Бедствие добавил и сильный ветер, который рвал провода и валил деревья. Московская электронная школа – это одна из крупнейших в мире электронных библиотек. Ее сервисами в новом учебном году будет пользоваться каждый четвертый школьник России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты 10 лет работали над созданием продвинутой государственной системы. Аналогов ей нет. С 2022 года правительство Москвы содействует внедрению МЭШ за пределами города. Качественное образование должны получать все дети страны, независимо от места проживания, подчеркнул мэр. И о футболе. Пятый тур чемпионата России продолжился сегодня 4 матчами. Самарские «Крылья Советов» обыграли тольяттинский «Акрон» 3-0, а московская «Динамо» победила столичную родину 3-1. Также футболисты «Краснодара» со счетом 5-1 разгромили махачкалинское «Динамо». Южане выиграли 5 матчей подряд и с максимально возможными 15 очками лидируют в турнирной таблице. Завершил игровой день матч «Спартак-Зенит», в котором победу одержали красно-белые 2-0. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
0: Новости. Новости на русском.

23.06 в столице. Ну что, до полуночи уже меньше часа, и попутчица любой ночи — это, конечно, Луна. Интересное событие произошло в этот день в 1966 году. Аппарат Lunar Orbiter 1 сфотографировал серп Земли, что считается первой фотографией нашей планеты из окрестностей Луны. Lunar Orbiter 1 был, по сути, летающей фотолабораторией. Пленка проявлялась прямо на борту, затем сканировалась и передавалась по радиоканалу на Землю. Всего было тогда передано 229 снимков лунной поверхности, покрыв около 5 миллионов квадратных километров Луны. Данные помогли составить карту нашей поверхности, ну, в смысле поверхности Луны, 99% ее. Вот такие вот лунные дела происходили давно-давно в этот день, в 1966 году. Мы же с вами составляем поверхность нашего музыкального часа. У нас прямо сейчас градусы. Буквально через 3 минутки очень неожиданная песня, которую мы давненько уже не слышали. Давайте ее послушаем. Ну и в целом многие музыкальные сюрпризы, они у нас будут в этом часе. Оставайтесь.

Белорусское радио. Как здорово, что мы завершаем неделю вместе с вами под лучшие любимые хиты. И я надеюсь, а точнее даже уверен, что у вас тоже есть какая-то главная

Наталья Подольская, Регина Тодоренко на русском, подруга. Вот, кстати, интересное совпадение. Я до сих пор не понимаю, как такое могло случиться. У меня два главных друга в жизни, с которыми знаком много лет. Влад, Женя родились 23 августа, сегодня, в один день. Причем познакомились с ними совершенно в разные года, в разных обстоятельствах, в разных городах. Ну, так совпало. Оба моих главных друга родились 23 августа. И теперь, когда я вижу какого-нибудь человека, который тоже родился 23 августа, я так даже ничего ему не говоря, начинаю думать, может быть, мы тоже можем быть хорошими друзьями. Или нет, или это просто мне так кажется. Вот, кстати, посмотрел, кто из известных людей родился сегодня, 23 августа. Например, Алена Апина родилась. Может быть, с Аленой Апиной мы могли бы быть неплохими друзьями. Но вот как-то так. Дискотека «Авария», «Серенада», «Руки вверх», когда мы были молодыми, в продолжении вечера на русском.

0: Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
2: Раньше смеялся над бабушкой, когда она говорила диктору в телевизоре «Добрый вечер». Сегодня поругался с навигатором. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: вот каждую неделю мы начинаем с чистого листа. Это может быть даже похоже на хомячка, который крутится в своем колесе. И так хочется, чтобы это вращение было не одинаковым каждую неделю, чтобы были какие-то улучшения, чтобы мы могли сами себе сказать, что новая неделя лучше, чем предыдущая. Ну ведь все мы идем к чему-то в жизни, правда, друзья? К своим каким-то планам, мечтам. Не знаю, как для вас, для меня это важно. Вот хочу у Дмитрия Лебедева спросить. Дим, для тебя важно, чтобы предыдущая неделя была... То есть следующая неделя была лучше, чем предыдущая?
1: Тём, во-первых, привет. Для меня на самом деле точность важна. Чего это ты вдруг хомячка-то вспомнил? Хомячки, согласно старой русской радийной шутке, никого не любят. А вот белка в колесе, это очень похоже на нас. И да, недельку нужно начинать. И, конечно же, важно, чтобы она отличалась от предыдущей.
0: Да, да, пусть ваша новая неделя, друзья, будет лучше, чем предыдущая. Ну, а Дмитрий Лебедев начнет эту неделю правильно, с лучшей любимой музыки, правильно ведь?
1: Продуктивненько начнем, весело и, конечно же, музыкально.
0: Все, пока, Дмитрий Лебедев, далее с вами.
1: Пока.
2: Артем Сорокин.

0: все будет хорошо.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Подмосковные пожарные ликвидируют крупный пожар в городском округе Шатура. В тушении возгорания участвуют сотрудники 6 пожарно-спасательных частей, сообщил Мособлпожспас. В деревне Новосильцево горят 2 дома с террасами и гараж. Была угроза распространения огня на соседней постройке. Общая площадь горения составляет 260 квадратных метров. Сейчас открытый огонь ликвидирован. Министерство транспорта отменило обязательные пункты питания на автовокзалах. Также из обязательного перечня исключили медицинские кабинеты. Вместо них на автовокзалах достаточно иметь аптечку с медицинскими изделиями. Обновленные правила вступят в силу 1 сентября. В то же время билетные кассы, зал ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения и комнаты отдыха для водителей остаются обязательными элементами инфраструктуры. Цены на арбузы и дыни заметно подскочили. Средняя розничная цена арбуза составила 46,5 рублей за килограмм, а дыни – на 107 рублей. Это данные Росстата. За год стоимость арбузов выросла на 31%. Цена на дыни увеличилась менее значительно – на 26%. Сейчас отечественные арбузы занимают примерно 80% ассортимента в крупных торговых сетях. Дыни – около половины. И о погоде. Москву на предстоящей неделе ожидает осенняя погода. Минимальная температура воздуха составит плюс 7 градусов, что соответствует климатической норме сентября. В понедельник местами возможен небольшой дождь. Ночью будет плюс 11-14 градусов, днем плюс 18-21. Постепенно показатели будут падать, а к следующим выходным установится погожий скандинавский антициклон. Ночью температура опустится до плюс 7 градусов, а днем столбики термометров покажут уже плюс 20. На этом пока все. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: люби. Ну, мне кажется, это довольно мило, что сразу песни про любовь мы открываем этот понедельник. Кто-то, возможно, еще не понял, что он наступил, но да, все уже случилось. Наши рускородины показывают 0 часов и 5 минут. Значит, у нас и у вас наступила добрая ночь, но уже понедельничная. Я уж не знаю, как вы к нему относитесь. Я вчера вам обещал поменять свою позицию на этот счет. Нормально себя чувствую. Значит, неделя начинается и впрямь на отлично. Ничего страшного. Вам желаю продолжения бодрого вечера. Вы уже проснулись, вам утро доброго, а вам, персоналочка, доброго дня. Уже на рабочем месте. Надеюсь, все идет на отлично, продуктивно. В конце концов, отдыхали под музыку русского радио. А это всегда хорошо и, как минимум, залог успеха. Успеха чьего? Конечно же, всех тех, кто появится в ближайшее время здесь, на волне русского радио. То есть самые лучшие артисты с лучшими же любимыми песнями. «Солнце внутри» называется следующий трек от Иракли. Появится также и Мин, «Я лучше всех живу», вот для кого понедельники не страшны, группа «Градусы» и абсолютно новая песня «Мое» от Марго. Я же с вами до 7 часов утра, между песнями с удовольствием. Всем привет!
1: На русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: Ну что, сердце, конечно же, дело серьезное. Терять его нельзя. Это ведь не то же самое, что попыхах забыть дома, с утра пораньше собираясь на работу, пропуск. Хотя тоже проблема невелика. Помните, как в «Золотом теленке» у Ильфа и Петрова, что там сидел непосредственно человек пропускающий, комендант, если мне не изменяет память, и у входящих он строго требовал пропуск. Но если пропуска ему не давали, то он пускал и так. 00:31 на наших раскрадийных. Дальше не просто дышим полной грудью, но еще и подключаем, прям сейчас как ухо, горло, нос говорю. Ну да ладно, подключаем, разумеется, обоняние. «Ароматом» называется следующий трек от Сергея Лазарева. «Рефлекс» также появится. «Встречи со мной» будут Ирина Дубцова, Ёлка и Дмитрий Колдун. А я, конечно, желаю вам отличного понедельника, продуктивного дня и отличного вечера после, как утверждается в народе, тяжелого дня. Хотя я так не думаю. Если отдохнули как следует, то все будет хорошо. Ну и в целом, вообще, надежда на будущее всегда должна быть в отличном качестве. Не теряем оптимизма, у нас обязательно все получится. Под музыку русского.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: И коротко о погоде на завтра. Днем будет светло, ночью будет темно, а если будет дождь, то будет еще и мокро. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Ну, к счастью, понедельник у нас не навсегда, но на всякий случай, если кто-то действительно относится к нему как к тяжелому или, скажем так, к трудному мероприятию на этой неделе наступившей, я для вас погуглю. Оказывается, и впрямь яичница, прости господи, все же отвечает и на такой вопрос, чем можно заняться в понедельник. Я думал, просто улыбнется, но нет, советуют какие-то работающие музеи. Это же как нужно встречать понедельник, минуя работу, чтобы успеть в кафешке уютной, заняться спортом и все остальное. Разве что только во второй половине дня, сильно во второй. Ну, часов и 45 минут на наших раскрадийных мы продолжаем, конечно же, скрашивать рабочее время. И у нас впереди музыка не моя. Слова, в принципе, тоже не мои, но про слова в названии песни и не говорится. Дмитрий Колдун назвал свой трек «Музыка моя». На этом все. Не перебиваем. Это уже будет Нюша. И, конечно же, встретит нас небесное создание без сознания. Александр Панайотов и Алиса. Песня «Бумажный змей». Всем-всем-всем по-прежнему, конечно же, желаю отличного настроя. И да, я верю, что все у нас будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Как все-таки все удобно складывается в песне группы «Тестостерон». Планируют они быть вместе вечно, а значит, все данные обещания, ну, вы же понимаете, можно и в следующем году, и даже в последующем выполнить. Или уже за такое количество времени что-то подзабыть. Это, конечно, не хотелось бы. Парни, если что-то пообещали, лучше выполняйте. По поводу всего остального, девушки довольно лояльны, еще на уровне знакомства, но они прекрасно понимают, что да, парень не очень. Но чтобы он стал очень, наверное, к этому нужно приложить какие-то усилия. И у девушки это отлично получается. Строите нас, возможно, даже как-то визуально перформатируете. Мы никогда не против. Вы замечательные. 1:05 на наших раскрадийных. «Солнце взойдет» называется следующая песня от Полины Гагариной. Вот это, кстати, не факт. Нет, то есть Полиночка обязательно окажется на волне русского радио. А то, что солнце покажется на горизонте в Москве. Но это прям бабушка надвое сказал. А уж синоптикам я и вовсе не доверяю. Дим Билан очень скоро появится. Инью и Ася и группа «Серебро». Это наше ближайшее.
1: На русском радио.

0: И я, как всегда, солидарен. Вроде бы сначала кто-то из новичков, случайно перемещаясь по FM-диапазону, попал на теплую волну русского радио. И вот тут уже я бы обозначил ситуацию как не случайную, потому что, ну а как еще? С нами гораздо круче и в выходные, и в будние дни, само собой разумеется. Поэтому оставайтесь, и все будет хорошо. Что касательно вышеупомянутой вселенной в целом, то лучший гороскоп от нее я уже нашел. Вселенная, оказывается, готовит нам время до важных перемен, личного роста и новых дел. Ну, совсем другое дело. Без индивидуальных каких-то прогнозиков, но, тем не менее, мне кажется, все это требует нашего внимания. Энергии вам в пределах рабочего дня, ну и, конечно же, отдохновения, если вы уже его заканчиваете. Да, мы знаем, вы у нас глубоко с опережением, вам уже добрейшего вечерка. Вам доброго дня, вам доброго утра, а нам и вам доброй ночи. Конечно, про вас не забыл, вам продолжение бодрого вечера. Все мы сможем встретиться в следующем часе в столе заказов и, вне зависимости от времени, что-нибудь тепленькое друг другу передать. А пока забери меня от Марфы, Виктория Дайнеко появится с песней «Сотри его из мемори» и снова про вселенную «Венеру и Питер» от Вани Дмитриенко.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Если черный кот перешел вам дорогу туда и обратно, это он удвоил неприятности или сделал отмену? Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Уж не знаю, какую дорожку вы выбрали. Может быть, звездную, а может быть, на редкость тернистую. Кстати, в небе есть и то, и другое. Млечный путь – непростая задача. В любом случае, я крепко надеюсь, что по освещенному пространству перемещались. Мы с вами почти уже у цели. Буквально через 14 минут стол заказов русского радио стартует. Я надеюсь, что вы успели что-нибудь приятное напечатать для того, чтобы я, Дмитрий Лебедев, помог вам отправить это в любую точку планеты. Вне зависимости, где находится ваш человек, рядом с вами, может быть, в соседней комнате или в Африке где-нибудь. Передадим. Был бы приемник и было бы желание слушать русское радио. Но я надеюсь, что оно есть. Конечно же, наши координаты, которые можно использовать, я бы даже сказал, можно и нужно прямо сейчас отправлять сообщение 8-916-003-105-7. Это для наших любимых мессенджеров. Отправляйте, оставляйте где угодно. Найдемся обязательно. Официальное сообщество русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках также готовы принять все самое приятное. Привет и поздравления, пожелания, признания в любви. В принципе, все как всегда. Ничего не просим. Всем делимся. Песен хороших разных у нас предостаточно. Меня не слушаются, вас не слушаются. Сами подтягиваются. Сосредотачиваемся на приятном, который отправляем друзьям, знакомым и близким. Ну, а музыкой мы вас обязательно обеспечим. Желаю вам удачи в досыле ваших сообщений. Ну и, соответственно, услышимся уже в начале следующего музыкального часа. В столе заказов.
1: На русском радио. Звук пос...

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: Авторадио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А время, как всегда, будем тратить только на что-то приятное. В крайнем случае, совмещать приятное с полезным, но это уже опять все в ваших руках. Если предпочитаете еще с 2 часов ночи вводить себя в рабочий график, можно, конечно, и про полезное тут же. Но если хотите еще отголоски воскресенья, давайте уже, где мы белые и пушистые, извлекаем кусочек и отправляем кому-нибудь. Не забудьте написать сообщение, кому, чтобы мы точно передали именно этому человеку. И, конечно, про подпись не забывайте. Как всегда, прям в сообщении. Сделать это легко. Отправляем, используя номер 8-916-003-105-7. Но это при условии, если вы любите мессенджеры. В частности, наши. У нас много. Отправляйте и оставляйте где угодно. Обязательно найдемся. Кстати, меня зовут Дмитрий Лебедев. Я рад буду приветствовать вас также в официальном сообществе Русского радио. ВКонтакте и в Одноклассниках все приготовлено к столу заказов. Осталось только дождаться. Ну или просто прочитать, потому что сообщение уже... достаточное количество насобиралось. Что ж, до времени, оно у нас, как всегда, быстро летит. Дружеский совет. Не затягиваем. Прямо сейчас что-то пришло в голову. Ничего в себе не держите. Отправляйте. Доброй ночи. Доброй ночи Диме, Саше, Алексею и Вике. Спасибо вам за воскресенье, за выходной. Наигрались, спрашивает Наталья. Из Калининграда все пришло, но я думаю, что после вопросительного знака надо бы еще восклицательно. Мы явно же наигрались. И отлично отдохнули. И выше перечислили. Чистым привет и вам, Наташ, и всему Калининграду, конечно, тоже.
0: На русском радио.

0: супер-диджей.
1: О, частенько себе об этом напоминаю. Привет, любимое русское радио, пишет нам стол заказов. Пишу из города Белгорода. Хочу сегодня поздравить моих любимых соседей из поселка Красная Ярута. Белгородской области, конечно же. Юлию и Николая Романенко. Поздравить с днем рождения сына Ванечки. Юлии и Коля, с днем рождения сына вас. Желаю Ване и всей вашей семье крепкого здоровья, отличного настроения. Вы лучшие друзья и соседи. Пусть у вас все будет хорошо, а ваши родные и близкие будут здоровы, а также счастливы и, конечно же, любимы. Еще раз привет вашей семье и с днем рождения, Ванечку. Обнимаю, скучаю и очень без вас, конечно же, скучно. Люблю вас, пишет Людмила. Людмила написала, как вы поняли, из города Белгорода. Ну, если вдруг, чтобы соседи и друзья одновременно сразу опознали, то Людмила Хахалева. Привет большущий вам, Людмила, также. Ну, а Ванечка, безусловно, поздравляю с его днем рождения. Пусть все у него складывается в жизни так, как он пожелает. Ну, когда уже осознанное состояние придет человеку, а пока родители пусть руководят, и не забывая о себе, и о здоровье, и о счастье, конечно же.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Привет, родное русское радио, пишет. Мы с мужем сидим и вас слушаем. Скучаем сильно по России. Передайте привет нам. Мы живем в Испании с 2001 года. Ну, приветик вам большущий. Испания не самое плохое место, но кто же ностальгию отменял? В России все равно покруче будет. Приветик вам большущий. Всегда рады помочь и настроение поднять, если что. Ну и, разумеется, вернуть ваши трепетные ушки российскую поп-музыку. Привет, Дмитрий, доброй ночи, позитивного эфира. Да куда же без него, Людмила, и вам привет, и всему городу Уссурийску. И от меня, и от вас, само собой разумеется, пожелание доброе утро, и пусть этот день станет таким же теплым и приятным, как любимые песни в эфире. Всем желаю продуктивной недели. Сестренка Галина Крушева, поздравляю тебя с прошедшим днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, достатка и женского счастья. Адекватных учеников, а своим пациентам желаю удачи. Чуть позже еще что-нибудь добавлю, а пока дежавю от Звонкова.

Продолжается стол заказов русского радио. Большой привет абсолютно всем, кто сейчас подключен к нашей волне, а возможно даже получает удовольствие, купаясь в ней в тепленькой. Смотрим, что у нас в ВКонтактике. Но прежде хотелось бы напомнить, что официальное сообщество русского радио — вот это правильная дорожка. Непосредственно в соцсети ВКонтакте и в Одноклассниках все для вас. Если любите мессенджеры, для всех наших 8-916-003-105-7. Пульните в любой и, соответственно, оставляйте тоже там, где вам удобно, даже если не находите правильное окошко, найдемся. Людмила, здрасте, рад вас видеть. И, кстати, фоточка Камышина, прям как арбузная столица, теперь у меня перед глазами. Вам большой привет и в целом всему, конечно же, вашему замечательному городу. Рад вас видеть. Яна Слюсаренко, доброй ночи. Просто хотела сказать, что мой муж самый лучший мужчина в мире. Сергей, я люблю тебя с каждым днем все сильнее и сильнее. Спасибо, что мы вместе. И включите нам, пожалуйста, песню. Благодарю вас. Да не за что. Для того и существует стол заказов русского радио. Правда, сейчас песня про Алешеньку. Но кто же виноват?

0: Я все понимаю, мне лишь бы постебаться, но тем не менее. Вот как послушал песню, как с простым путем пошли. Алешенька, Аленушки. А вот мне представляется, не знаю, ресепшн в покоях Ивана Грозного. Приходит туда кто-нибудь из бояра и спрашивает, как зовут тебя, красная девица? И вдруг слышит из-под кокошника Жанна. 2:25 на наших раскрадинах. Приветик, я от души всех приветствую, всю нашу Святую Русь. О как! Русская, респектую. Вам без вас бы мир был скучным. Нет, наверное, без вас бы или без нас бы, ну, я не знаю. Как-то спонтанно вы про Великую Русь написали, и жаль, что непосредственно не подписались. Но спасибо большое. Я думаю, что справимся. Скучно нам, конечно же, друг с другом не будет. Пишите, если есть что. Если нет, ожидаем, когда нам кто-нибудь приветик пришлет. Тоже как вариант возможен. Быть счастливым значит уметь радоваться простым вещам. Вино, как всегда, правы. Приветик большой вам. Ну и город-герой Москва, конечно же, также. Амет из Санкт-Петербурга. И вам большой привет. И пожелание доброй ночи. И, конечно же, сюда же, в СПБ. Машенька, рад вас видеть. Вам персоналочка от меня и от русского. Прямо сейчас держимся Димы Билана, и все будет хорошо. Ну, а что будет дальше, дальше и увидим.
1: На русском радио.

Продолжается стол заказов русского радио. Он пока еще кое-какое время у нас имеется, но не затягиваем его. По собственному опыту могу сказать, что пролетит все молниеносно. 8-916-003-105-7 для мессенджеров отправляйте и официальное сообщество русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках, также к вашим услугам. Вот как раз в Одноклассниках, ВКонтактике я и нахожусь. Привет городу Петрозаводску, Настасья Зарецкая. Доброй ночи, любимое русское радио. Сижу, доделываю алмазную мозаику. Осталось совсем чуть-чуть. Но что-то ленюсь, это нормальное чувство, абсолютно точно. Я бы накануне понедельника вообще ничем заниматься не стал, потому что понедельник – это самая главная отмаза. Хотя вовсе он не тяжелый, как на мой взгляд. Ирина Гришанкова, и вам также большущий привет! Ну и зайду-ка я куда? В один из мессенджеров. Елена пишет. Привет, Русское радио. Дмитрий, передай привет всем жителям Богате, видимо, поселок городского типа, верно? Воротынск, моему сыночку Александру, который служит в армии, от Леночки. Сыночку вашему большой привет и, конечно, отличные им службы. Ну и звездных ночей, если вдруг будет стоять в карауле, соответственно, будет на что полюбоваться. Ну или просто книжку можно почитать, если это в пределах помещения. У нас это, кажется, называлось «Стоять на тумбочке». Поехали!

0: доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Русское радио всегда с тобой. Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Нельзя вот так спокойно взять и уснуть, зная, что там, в холодильнике, пончику, одному. Страшно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

чудо-то какое. Мысленный разговор. Так себе и представляю эту ситуацию, когда она где-то там у себя в голове подумала и спросила: «Дорогой, а какой сегодня день?» Но он, соответственно, тоже не издавая звуков, ответил ей: «За, я не помню». Вот так молча и поссорились. 2:40 на наших рускородийных. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет Виктории из города Омска. От малого. Спасибо большое. Да, не за что. И поселку Федотово, конечно же, большущий привет и уже традиционный. Главное, что всем не спящим. Спящим мы там не беспокоим. Большой привет от Калягина Александра. Ну и, конечно же, всем слушателям пожелания спокойной ночи и приятных снов. Желаю провести выходные, между прочим, как следует. Ну, выходные мы уже закруглили. Теперь уже рабочую недельку. Набрались сил и, естественно, в компании с Русским радио ее и будем проводить. Впереди у нас Валерия и еще новиночка от Севиль и Артика и Асти. Теперь они как-то в отдельных подразделениях. Песня называется «Бриллиант». Абсолютная новиночка. А затем еще что-нибудь из вашего непременно почитаю.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: Ну вот, мы с вами уже и на финишной. Жаль, конечно, закруглять стол заказов Русского радио. Ну что делать? Время подошло. 2 часа и 46 уже в Москве. Кстати, у вас только же, как всегда, вам добрейшего начерка. Вам продолжение бодрого вечера, утро, дня и вечера вам. Только вам уже вечера следующего, а вы у нас с отставанием. Елена Русина. Доброй ночи, Дмитрий. Здрасте, рад вас видеть. Выходные почему-то пролетели, но и недели тоже мелькают. Последние недели августа. Пусть она принесет самые позитивные моменты. Лен, я надеюсь, что у вас в Екатеринбурге погода не подкачает. В Москве мы тоже рассчитываем хотя бы на относительно солнечную, но посмотрим. Приветствую, любимое русское радио. Передаю привет моему супругу Марату, который сидит в соседней комнате. Вот он сейчас удивится, пишет Марьям. Ну, от Марьям вам привет и от русского радио, само собой разумеется. Надеюсь, вы в соседнюю комнату взяли с собой русское радио. В противном случае удивимся мы, как же это так умудрились приятную такую вещь прохлопать. Все, всем пока, до следующего музыкального часа. Стол заказов закрыт.
1: На русском радио. Давай ты

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.